Другой такой волны нет. Табан радио. Радио. Другой такой волны нет. Таван радио.

Шемурша выбирает Таван Радио. 94 FM. Таван Радио. Шемурша 94 FM.

0: Прогноз погоды на Таван Радио представляет открытое акционерное общество «Ядрин Молоко», молочная марка «Наша корова».
1: Категория 12+. Приглашаем вас на волшебный джазовый фестиваль в Яблоневом саду Чувашского конного завода. 16 мая, 14:00. Популярные российские и зарубежные коллективы. Мистер Мелвин, Франция. Дэн Барнетт, Австралия. Хуан Орландис Бэнд, Куба. Владимир Петров и Маршмеллоу Оркестра. Дегустация яблочных напитков. Вход свободный. При поддержке «Наша корова» от «Ядрин Молоко». Все будет джаз. О погоде. Быстро и коротко.
2: Как сообщает сайт «Погоды-21», в ближайшие часы в Чувашии будет преобладать малооблачная погода. По республике 10-15, в Чебоксарах 12-14 градусов тепла. Ветер переменных направлений слабый.
1: С нами всегда хорошая погода.
3: Таван Радио.

Любимая твоя волна. Любимая твоя волна. Чебоксары 103 FM. Шумерле 104.0. Таван Радио.

Чебоксары выбирают Таван Радио. Радио. 103 FM. Чебоксары. 103 FM. Таван Радио.

нами. Таван Радио. Алатырь 106.5, Батырева 106.9. Таван Радио.

0: Прогноз погоды на Таван Радио представляет АТК Моторс. Официальный дилерский центр Теннет и Черри в Чувашии.
1: Теннет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Убедитесь в этом сами. Звоните 201-130, код города 8352. Теннет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Приезжайте на тест-драйв и получите спецпредложение мая от Атака Моторс. Чебоксары, улица Лесная, дом 2. Таван Радио Эфиринже. Шандалок Шинчень.
2: Погода Ширембере, сайт Пальдерне Тарах, Шидество Гатрача, Вашенре, Уярдарах, Шандалак, Пулать. Республика Равуна, Вунбилек, Шупашкарда, Вуниге, Вундвата, Градус Таран, Ожа. Шильтер Ленджин, Тюлек, Варедь.
3: Перинпе Перле, Кирек Епле, Шандалак, Таван. Таван Радио.
4: Таван, Таван Радио, Итле. Камалачекле.
5: Таван Радио.

Вам нужно. Таван радио. То, что вам нужно. Таван радио.

Радио. Таван Радио. Музыка, которая сближает. Чебоксары 103 FM. И Брисси 107.5 FM.

Вам нужно. Таван Радио. Ящики 98,7 FM. То, что вам нужно. Таван Радио.

0: Шандалык пачы ваш академия драма театры балаштарать.
1: В униге жолданасларах радио легензем валли.
2: Хакла кураганзем. Чаваш академия драма театры премьера на ехравлать. Шу ихинь вун биллек тогда вун ултымаш сэнже, сэна жинже, мэжардени, мэндени, юрлы тажала камить. Спектакль хальги шамрак шем езене мэжарла бурнышра мэнь хаклы жинжен жуғашла тарать. Билет туянма васкар. Ица бельмели телефон. Ултмалыкке, херагулта, вун улта.
3: О погоде. Быстро и коротко.
4: Как сообщает сайт «Погоды-21», в ближайшие часы в Чувашии будет преобладать малооблачная погода. По республике 10-15, в Чебоксарах 12-14 градусов тепла. Ветер переменных направлений слабый.
3: С нами всегда хорошая погода. Таван Радио. Ведем республика. Верхом синче. Таван.

Батырева выбирает Таван Радио. 106,9 FM. Таван Радио. Батырева. 106,9 FM.

Таван Юрекеве, Таван Радио, Уладар, Щерулта Тада Пилик ФМ, Падриель, Щерулта Тада Тахр ФМ, Шумаржа, Тахрвунна Тада Твата ФМ, Щемерле, Щертвата ФМ, Шубашкар, Щертадавище ФМ.

0: Прогноз погоды на Таван-радио представляет Чебоксарский институт, филиал Московского политехнического университета.
1: Ну что, решил куда поступать? Москва?
2: Зачем Москва? Я и здесь получу московский диплом.
1: Это как?
2: Все просто. Чебоксарский политех.
3: Чебоксарский институт Московского политехнического университета приглашает абитуриентов. Программы среднего профессионального образования. Бакалавриат, специалитет, магистратура. Поступай правильно. Поступай в политех. Подробнее на politech21.ru и по телефону 21-55-75.
4: Лицензия номер L035-00-115-77/0000-969-40. От 10 марта 2021 года.
5: Ван радио эфиринче, шандалок шинчень.
6: Погода Ширембере, сайт Пальдерня Тарах, чудес вагатрача, ваш янре уярдарах шандалок пылать. Республика Равуна, вун билек, Шупашкарда, вун ниге, вун 20 градус таран ожа. Шильтер ленчень тюлек варить.
5: Перинь пепперле, кирек епле шандалок та аван. Тван радио.
7: Телефон рекламной службы 56-54-54. Код города 8352. Таван Радио. Слушай, Таван Радио. Радио. Радио. Радио. Слушай то, что не услышишь нигде. Радио. Таван Радио.

0: Калась, че вошла, и тле, че вошла, Таван Радио.
1: И телегая книжетларом, ярзадыт машка хюрерень,

0: Istek bronza, hayır gili.
1: Вся жизнь республики на родной волне. Таван радио.

0: Чувашии 5 часов.
1: Чувашьенре пилексихить.
2: Ван Радио. На родной волне.

другой такой волны нет. Табан радио. Радио. Другой такой волны нет. Таван радио.

Эзыр кумалаган юрызем, Таван радио хумизем жинче. Шубашкар, шер тада виши ФМ. Уладар, шерул тада пилик ФМ.

Другой такой волны нет. Табам радио. Маргауши 94.2 FM. Радио. Другой такой волны нет. Таван Радио.

0: Гимназия, Сергей Лемкерцев, Саван Радио. Бурнажа, Сергей Лемкерцев, Саван Радио.
1: Прогноз погоды на Таван Радио представляет открытое акционерное общество «Ядрин Молоко», молочная марка «Наша корова».
2: Категория 12+.
3: Приглашаем вас на волшебный джазовый фестиваль в Яблоневом саду Чувашского конного завода. 16 мая, 14:00. Популярные российские и зарубежные коллективы. Мистер Мелвин, Франция. Дэн Барнетт, Австралия. Хуан Орландис Бэнд, Куба. Владимир Петров и Маршмеллоу Оркестра. Дегустация яблочных напитков. Вход свободный. При поддержке «Наша корова» от «Ядрин Молоко». Все будет джаз.
4: О погоде. Быстро и коротко.
5: Как сообщает сайт «Погоды 21», в ближайшие часы в Чувашии будет преобладать малооблачная погода. По республике 10-15, в Чебоксарах 12-14 градусов тепла. Ветер переменных направлений слабый.
4: С нами всегда хорошая погода.
6: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города 8352.

Весна. Пора преображения. Весна. Таван радио.

Мурша выбирает Таван Радио 94 FM. Таван Радио. Шимурша 94 FM.

радіо. Таван радіо. Родное. Таван радіо. Для каждого родное.

0: Прогноз погоды на Таванрадио представляет АТК Моторс. Официальный дилерский центр Теннет и Черри в Чувашии.
1: Врываемся в тепло вместе с АТК Моторс. Горячие скидки уже сейчас. Топовый кроссовер Теннет Т7 наконец-то от 2 миллионов 99 900 рублей. Приезжайте в АТК Моторс. Чебоксары, Лесная, дом 2. Звоните 201-130, код города 8352. Предложение действует до 31 мая 2026 года.
2: Ван радио эфиринче Шандалык Шинчень.
3: Погода Ширембере, сайт Пальдирне Тарах, Шидество Гатра, Чаваш Янре, Уярдарах Шандалак Пулать. Республика Равуна, Вун Билек, Шубашкарда, Вуниге, Вун 20 градус таран Ожа. Шильтер Ленджин Тюлек Варить.
2: Перинпе Перле, Кирек Епле Шандалак Таван. Таван радио.
4: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города 8352.
5: Ял-ял урла. Хир урла. Чурхи хумзем. Таван радио.

Любимая Чувашия, Чувашия в звуке. Алатырь 106.5, Батырева 106.9. Таван радио.

Тюнра Ялан, Янрадыр Юра, Таван Радио, Шубашкар, Шертадавище ФМ. Тюнра Ялан, Янрадыр Юра, Таван Радио, Шубашкар, Шертадавище ФМ.

вам нужно. Нужно. Таван Радио. То, что вам нужно. Таван Радио.

которая сближает. Таван Радио. Музыка, которая сближает. Таван Радио.

Бой, бой, с нами Таван Радио. Алатырь 106.5, Батырева 106.9. Таван Радио.

0: Шандалык пач ваш академи драма театры палаштарать.
1: Вунеге жолдан асларах радио легензем валли.
2: Хаклы кураганзем. Чаваш академи драма театры премьера на ехравлать. Шу ихень вун биллек тада вун ултымаш сэнже, сэна жинже, мэжардени, мэндени, юрлы тажала камить. Спектакль хальги шамрак шем езене мэжарлы бурнышра мэнь хаклы жинжен жуғашла тарать. Билет туянма васкар. Ица бельмели телефон. Ултмылыке, херагулта, вун улта.
3: О погоде. Быстро и коротко.
4: Сайт «Погода-21» сообщает. Сегодня по республике 20-25. В Чебоксарах 22-24 градуса тепла. Днем ожидается ясная солнечная погода. Ветер переменных направлений слабый. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 40%.
3: С нами всегда хорошая погода.
5: Телефон рекламной службы 56-54-54. Код города 8352.
6: Радиоканал «Тванрадио» рекомендован для прослушивания лицам старше 16 лет. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации по состоянию на 4 декабря 2019 года. Серия L номер ТУ-21-00443 от 29 октября 2018 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Чувашской Республике Чуваши.
5: И в рейсе выбирает «Тванрадио». Радио. И Бресси выбирает Таван Радио 107.5 FM.

0: Категория 6+.
1: События, факты, памятные даты. Календарь дня на Таван Радио.
2: Как выглядел первый планетарий и почему сегодня нужно радоваться весне? Расскажем об этом прямо сейчас. В начале выпуска о значимых календарных датах на 7 мая. Сегодня День радио. В этот день в 1895 году российский физик Александр Попов продемонстрировал первый в мире радиоприемник. На тот момент радио стало самым оперативным средством массовой информации. В настоящее время в России по количеству выданных лицензий насчитывается примерно около 3500 радиостанций. В этот же день свой профессиональный праздник отмечают связисты и радиотехнические службы ВМФ России. Сегодня день создания Вооруженных сил России. И главная задача – защита страны. На сегодняшний день это одна из крупнейших вооруженных сил мира. Общая штатная численность – почти 2 миллиона человек. 7 мая отмечается Международный день планетария. Придумали его в античности, и он выглядел как сфера, изображающая небо. Кольца, из которых состоял прибор, свободно вращались, показывая положение Солнца, Луны и планет. Первое подобное современное учреждение было создано в Германии. Там же появился аппарат по созданию искусственного звездного неба. В настоящее время в мире насчитывается более 2000 планетариев. Из них в России более 40. И один из самых известных – московский. 271 год назад состоялось открытие Московского университета МГУ. Он был основан выдающимся русским ученым Михаилом Ломоносовым. Сегодня МГУ – это старейший и крупнейший университет России. В нем обучается более 45 тысяч человек из всех регионов страны. 7 мая 1980 года императрица Екатерина II официально утвердила герб Санкт-Петербурга. На нем были изображены два серебряных якоря, положенные крестом, и на них золотой скипетр. Современный вариант герба был принят 23 апреля 2003 года и практически не изменился в сравнении с первоначальным вариантом. Добавлялись некоторые атрибуты, но первоначальная идея сохранилась полностью. Сегодня день распахнутых окон. Неофициальный праздник, символизирующий наступление весны и теплой погоды. Ведь теперь можно распахнуть окно, вдохнуть свежий воздух и впустить его в свой дом. При этом важно соблюдать и правила безопасности. Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Валентин, Елизавета, Иннокентий, Леонтий, Николай, Семен, Сергей. Долгота дня 15 часов 48 минут. Вы слушали календарь дня. Выпуск подготовлен по материалам сайта kalen.ru.
1: События, факты, памятные даты. Календарь дня на Таван Радио.
3: Чунра, Сергей Хевель, Чудактор. Таван Радио.

Шумерля выбирает Таван Радио. 104.0 FM. Шумерля 104.0. Таван Радио.

0: Прогноз погоды на Таван Радио представляет Чебоксарский институт, филиал Московского политехнического университета.
1: Ну что, решил куда поступать? Москва?
2: Зачем Москва? Я и здесь получу московский диплом.
1: Это как?
2: Все просто. Чебоксарский политех.
3: Чебоксарский институт Московского политехнического университета приглашает абитуриентов. Программы среднего профессионального образования, бакалавриат, специалитет, магистратура. Поступай правильно. Поступай в политех. Подробнее на politech21.ru и по телефону 21-55-75.
4: Лицензия номер L035-00-115-77/0000-969-40. От 10 марта 2021 года.
5: Таван радио эфиринче, шандалык шинчень.
6: Погода ширембере, сайт пельдерни тырых, паянча вашенре уяр жандалык пулать. Республика ра ширем ширембилек, Шубашкарда ширемиге ширем 20 градусторан ожа буле. Шильтерле инжень тюлек вредь. Атмосфера пузыме, шичергеры гулда миллиметр, сывлы шринью рехерых процент.
5: Перембе перле, кирек епле шандалык таван. Таван радио.
7: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города 8352. Таван Радио. Родное. Таван Радио. Марпасад. 94.5 FM. Таван Радио. Для каждого родное.

0: Категория 12+.
1: Прогноз событий дня на Таван Радио.
2: О событиях на предстоящий день далее в нашем эфире. Вы слушаете звездный прогноз для всех знаков зодиака на 7 мая. Удача будет сопутствовать всем, кто не станет лениться. Ловите момент. Если кому-то сейчас нужна поддержка в важном вопросе, наступает благоприятное время поговорить по душам с близким и надежным человеком. Звезды предлагают морально и физически подготовиться к тому, что придется быть в центре значимых событий. Чтобы справиться с сильным соперником или сложной ситуацией, важно продумать детали плана действий заранее. Обратите на это особое внимание. Множество направленных усилий обязательно приведут к цели. Дерзайте. Вы слушали прогноз событий дня на 7 мая. В подготовке выпуска использованы материалы сайта гороскоп365.ру. Приятного и удачного дня всем!
1: Каждый прогноз имеет значение. Гороскоп событий дня на Таван Радио. Таван Радио итле. Камаласикле. Таван Радио.

0: радио. Слушай, Таван радио. Радио. Радио. Радио. Слушай то, что не услышишь нигде. Радио. Таван радио. Таван
1: радио. В Чувашии 7 часов.
2: Чуваш Янре, щите сиеть.
3: Категория 16+.
4: Новости на Таван радио.
2: Паводок в Чувашии пройден без аварий. Участников СВО и их близких приглашают на занятия по верховой езде. Подробности далее в студии Екатерина Ершова. Паводок 2026 пройден без аварий. В зоне водохранилищ не произошло ни одного подтопления жилых домов и промышленных объектов, ни одного разрушения дамб и водосбросов, сообщает Минприрода Чувашия. Еще с осени и в марте проведена принудительная сработка водохранилищ и создана аккумулирующая емкость общим объемом почти 9 миллионов кубометров. Весенний сброс воды делали порциями. Это исключило ледовые заторы и размыв дамб. Специалисты проводили мониторинг дважды в день. Сейчас Шамуршинская, Вурнарская и Ибрейская Ресинское водохранилище эксплуатируется в плановом режиме. Дороги ГТС в норме, наблюдения продолжаются. Чувашский госуниверситет имени Ульянова стал одним из победителей всероссийского конкурса молодежных проектов среди вузов. ЧГУ получил грант Росмолодежи в размере почти в 27 миллионов рублей. Поддержка позволит запустить серию значимых инициатив, направленных на раскрытие потенциала студентов, развитие студенческих сообществ и укрепление гражданской идентичности молодежи республики. В планах на этот год создать интерактивно-образовательное пространство «Время своих героев», провести форум студенческого самоуправления, организовать молодежь туристический путь «Старт в природу», студенческую службу взаимопомощи «Горизонт доверия» и ряд других мероприятий. Самую трогательную акцию проводят в столице Чувашии. Более 3500 воспитанников детских садов Чебоксар приняли участие в проекте «Цветок ветерану». Несколько недель они выращивали цветы, чтобы подарить их участникам Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Дошкольники посещают защитников Отечества на дому или приглашают их в свои детские сады. Встречи сопровождаются творческими номерами. Дети читают стихи о победе, исполняют песни и говорят искренние слова благодарности. Всего в рамках акции «Живые символы». Символы памяти передадут более 170 почетным адресатам. Врачи больницы скорой медицинской помощи Чебоксар совершили настоящее чудо. Они вернули к жизни двух мужчин, упавших с 12 и 5 этажей. Оба пациента получили множественные переломы позвоночника и конечностей. Причиной трагедии в обоих случаях стало алкогольное опьянение. Нейрохирурги провели многоэтапные операции, установили металлоконструкции и восстановили кости. Мужчины выжили и идут на поправку. Но впереди их ждет долгая реабилитация. Алкоголь затуманивает разум и провоцирует на смертельно опасные действия. Одна минута беспечности может стоить здоровья, а то и жизни, отметил заведующий нейрохирургическим отделением Павел Майоров. Минспорт Чувашии приглашает участников специальной военной операции и членов их семей на занятия по верховой езде. Тренировки проводятся в Новочебоксарской спортшколе по конному спорту по адресу улица Советская, 48. В программе знакомство с основными правилами ухода за лошадьми и безопасного общения с ними, обучение верховой езде под руководством опытного тренера. Занятия проходят во второй и четвертый понедельник месяца с 10 до 11.00. Обязательно предварительная запись. Записаться можно в сообществе школы ВКонтакте или по телефону 76 26 13. Мы следим за развитием событий. Екатерина Ершова, служба информации.
5: Таван радио. На родной волне.

Любимая твоя волна. Любимая твоя волна. Чебоксары 103 FM. Шумерли 104.0. Таван радио.

0: Вонолда жылдан асылырақ радио етілегензен валли.
1: Тыван-тыван ба, калажар чуна ушса. Тыван радио эфиренче ирхи кыларым.
2: Сывық сонат парахакла радио етілегензен ма, тыван-тыван ба, каларым эфирда сирен биле. Екатерина Лукиянова, тогда Паянабек Печеньмар, Вадим Кирман.
3: Вадим Кирман, я пока на глаза говорный, чем анонсу заговорный, чем ученик.
2: А, я свежих каланда. Чем
3: была, там дугу на глаза говорный, чем бат тусем, и пергундатель Булдамар, а Гальдин Мар, Палах, Паяны Бир, Радио Гунне, Перле, Пала Дума Тражатпар, Анчек-то Палах, Кунда Пирин, Лардуру, Волжен, не Гурач, оплатил, Волжен забирать, Кашнику Нахтемеле, и Бир, Паян Гейфера, Пуштатпар, Пальдирюрень, Палах. Чем ваш республикин, чем Самандра Калех, Ракета, атакинь хорошлыге. Хабарлаще, чем бада тусым, палах пурниде, кунда палах бальдиреще сыхланма. Тем для булма урам зинже, чем бада тусым, кандак симбатне помаламар, чек мертлап вагатра.
2: Балкончине
3: дух майорам. Балкончине дух майорам. Апла шкул зем халлиге кузячи дистанцин ле мель бевреньме. Янженде чак атака хорошлыге вишленень пузасын. Икемеш смена вал... Таврын ма пулдарать кулленхи режима.
2: Ханахна
3: щепла. Вот, валах, кунда ты добавим бальдереща, ашамыш сене, час ачизене каймала марди, ачизене кельдех варма зенеще. Вот, хорошлылых ыйды вне балах, тем легко ирма кунда ыдаще. Вот, тогда мас, мессенджер Максра, кунда ядарлый кень бургаль чат-бот, защитное укрытие и сооружение ятлы чат-бот, чак Макс Пауза Курзата, балах изир хютлях вырнзене, пельме булдарадры, чам бада тусэм, урам зинче, сирена булнамая, балах пыдан малы вырнзене, изир хютлях вырнзене, тупматырыш мала пыринде.
2: Чигерле лапкалах сыхлаза гавармала, ще вихшин зембірки манмаламар, салдавзар ураматух сажюреме сельмеще.
3: Ще апла тархашин дусе май бузасын кильдяхи улма ценеще вот шагимбек пельдюрле.
2: Ще апла ебір халихи юру зембатне гуджат пар кайрах па таврана бар.
4: Таван радио итле, камалашикле, мургаш, тагрвунтватта тадаике ФМ. Таван радио.
5: Шла. Балан, шапша.

Нужно. Таван Радио. Ящики 98,7 FM. То, что вам нужно. Таван Радио.

0: Прогноз погоды на Таван Радио представляет открытое акционерное общество «Ядрин Молоко», молочная марка «Наша корова».
1: Категория 12+.
2: Приглашаем вас на волшебный джазовый фестиваль в Яблоневом саду Чувашского конного завода. 16 мая, 14:00. Популярные российские и зарубежные коллективы. Мистер Мелвин, Франция. Дэн Барнетт, Австралия. Хуан Орландис Бэнд, Куба. Владимир Петров и Маршмеллоу Оркестра. Дегустация яблочных напитков. Вход свободный. При поддержке «Наша корова» от «Ядрин Молоко». Все будет джаз.
3: О погоде. Быстро и коротко.
4: Сайт «Погода-21» сообщает. Сегодня по республике 20-25. В Чебоксарах 22-24 градуса тепла. Днем ожидается ясная солнечная погода. Ветер переменных направлений слабый. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 40%.
3: С нами всегда хорошая погода.
5: Время рекламы.
6: Биржаной страны родной. Встречайте новый вкус от букета Чувашии, натуральный напиток ржаной. Естественного природного вкуса. Разве это не радость жизни, глоток за глотком с наслаждением пить истинно русский напиток с мягким хлебным ароматом? Радость питья, легкость бытия. Напиток ржаной от букета Чувашии.
7: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
8: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
9: Медицинская защита, задержка рейса, потеря багажа –
10: все под контролем.
11: Красота-то какая, лепота.
12: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
13: Телефон рекламной службы 56-54-54. Код города 8352.
14: Юрла Чувашла, Калач Чувашла, Итле Чувашла, Таван Радио.

0: Тван-таван бачухне и ребуч лари брле.
1: Тоза Марсием и Беркалех Кельзеч и Трамара, Тюри и Фердах, Сирень Вильям. По январа пирене, шу уехин шичеме же, шакун и бир шу зерень радио куне паладават пар. Шав на май саман паузу курза, Вадим занада профессия уя вазала млада, пчинах та сан сасу радио хумизем шинче, таван халага мэн джухле шу зерень савандарати.
2: Давах Катя, чак мне кырсы Максим, жень балах сан сосуда, балах саван дарить, может, по, ну, майщинам черене, ну, балах, где и бир балах пылеть перед усем, мань гала мала, вот балах-палах, мангунда баян, тавтологи. Вот,
1: Уявы пиренька на мар, ради дегензинде.
2: Балах и бир пурниде салмат, бир как кам, щак, шпеч, леть, кунда нация ради, убеди пиренькю же, зем, вазем, где баян, балах, кунда ирки, эфир, да, вазем, ларащи, вазем, где балах, пурниде салам, кам, радио, жпеч, леть, кунда телевиденде, балах, щак, шу, так, был дарать пурнини и персалам надпор.
1: Пала. Кунда вара пиренья страница ра ВКонтакте за третьеван радио шконенче пост ухсададжи?
2: Шабах, он давара изир тусым, курма был дарадыр, мэнь берги баяны беркалажи отпрати мэли. Баян радио куни деня, вот чембек шамылын баян. Радио тлеме зире мэнь хистете заит на варагунда.
1: Шок уже разве чирма булдерадер, вот тень зерень лихи радиоприемник всем бурвезене, фото ярза, хавар истории зене, мень бия за гелей четыре чак хатер ди перешир за бельдерме булдерадер, он зарабушне, паян да да сире, парни зембити савандарабар.
2: Ща была тусем была хибер парни зембити сире савандарма баян хатер, паян перень выляне, юни парк выля в центр нягай малый билет, он зарабушне это ван радио рано, плать сунджик, вот шаба що лаги та обхорзем вали, я платить хочу морло, чем далакра, ща кембек сунчик пайзер, мне галас, що мордан, пыдан маублы радар.
1: Ща пла.
2: Коча кембек.
1: Щира ща хаперень бада, тень кайрахпа, и пир палаштара варшуху жерзембе, халие кошт варан малых, тень призем щрен даврын, качки смены ран, тень те призем ще каймагадерлини, ща хальтух тлучей, кофе еще пуля, батланаща, хадер линеща, еще в намае, бирзире, юрзимбеха, в голландермах хадер, кунда, черетре, в зем, чилай.
2: Ща плавить лять провозине, но мне кайрам рамалалах тусэм.
0: Другой такой волны нет. Таван радио. Радио. Другой такой волны нет.

Курнажа, Сергей Лемкерцев. Сван Радио. Курнажа, Сергей Лемкерцев. Сван Радио.

0: Пурена рисавынса, таванлыха упраза.
1: Таванлыха упраза, малалахи перудым лад, просеренбеле перхум шинчех, малалах каят, парапаян радио куня, щемна май, кунда комментарий земде чилай келеща.
2: Везене пробала курат продусема, перень поставинджи комментарий у ремэнджи. Камзем чирачка пирин бада пирымыш, пирин хастар пигевал Марин Тарасова. Ирыгун болдыр сапсалам сывлах сунада пурни дитвал, палак сиреди персовлах сунат пар. Радио куни я тебе салам ладов тусым пурнеде кам итле гензени дить. Вот щапла. Малалах валта зать хэншу кышне. Таван радио и тлете певе яланах, ирхинеде, кащинеде, ири рех тарзанах, я радапта, мэнь гащень керлеть. Виде реде, энесуну чухнеде, пахчарата таван радио керлете реде. Хабарзэм, выраслыде, чавашлыде, юразыне, пиде юра дадап и тлеме, каскень галазандеть, таван радио ба яланах, тусла эбедеть, щапла гундавал сану герчик сэмде азатна.
1: Маторчинах та Марина вел яланах пиренбеле перхум шинче. Тепер шухыш кельзечитня Марина ран. Хыш перчух вара шаганба керле тередя пахчара шлене чух. Тада камыл вара чундана чечеге ларать. Кюрше сем вара кевежеще, наверно, эбе керле терзендеть. Пахса елер изирде кундапур микрофониде, наушникеде, колонкиде, елдах менгерле, щеделекле.
2: Ще была кундайнде хын еврле караоке-система дадимеле. Вот концерт, когда дать помала день Марина Кюржезене, хощухне. Вот, ну, палах шав, вол, полные тень хощухне, ну, маешь не кришмы с эти болдараща платьха, хоча нун да тебер, санан юратна юрзем я нрача, тиха, буринде тебер, сан юратна юрзем, ты зене кришмеща. Ну, порберех, может, пата ван радио и нрать пузаса, но пурнидика малага, я са шанат парах.
1: Шанат пар. Татьяна Чумичкина малала тебер жуга ширать, а сап салам да ван радио, вайбадар. Эпе ири рехтер зан радио, я радов, камала ушман, терле хыбарзене бельмеда да юра и тле меденевал. Ну, пиделаях, Татьяна и пень хыбарзене дейтлеть, каларам зенеде камыллать, юра земде унын яланах чарере. Пиде аван, шагамбека.
2: Пиде аван, еще пладу сэм, и бирвара халя шибаганде малалака из абырат пар перенгунда юра земде васкаща, и зирвара порде ховран шух жара палартма булдарадр, мэнле салдава була изир радио и тлезер мэнзире хистеть.
1: Кайра мэри тлетьфер.
0: В каждом звуке Таван радио. Весна в каждом звуке. Таван радио.

0: Чери та да тенет автомобиль бренджезинь официалла дилер центре палаштарать.
1: Шергунне йоша, атака моторспага цейлет пер, хали он дачи юних аксем. Чанга тенет тащичи кроссовера, тенех, иги миллион да тагрвунда гарбинде, тагр жердингерем пучла за эльме булать. Шубашкарды, варману раменче, и кемыш шердагилер. Саккар, сагрун вища, алла икке, ширем, вунбер, вадар, номер бешен гравлар. Акции и гвинде ширем утам шуги, шу ихин вадар барам жачень буря, афер тамар.
2: Тван радио эфиринче, шандалок шинчень.
0: Погода Ширембере сайт пельдерни тырых. Паян Чавашенре уярчандалок пулать. Республикара Ширем Ширембилек, Шубашкарда Ширемиге Ширем 2 градус таран ожа буле. Шильтерли инжен тюлек вредь. Атмосфера пузыме щичергере гулда миллиметр. Сывлышринью рехерых процент.
2: Перинбе перле кирек епле шандалок та аван. Тыван радио.
3: Время рекламы.
4: Любите пение птиц, аромат цветов и сладкое послевкусие плодов и ягод? Питомник растений «Маргаушские саженцы» предлагает широкий выбор плодово-ягодных, декоративных культур и многолетних цветов по выгодным ценам. Скидки на наборы растений. Заказы принимаем в нашей группе «Маргаушские саженцы» ВКонтакте. Давайте создавать красивый сад вместе.
5: Кельшуртраки вильня электропроводка пушар хорошлыхе. Специалистем ялды перценче электропроводка на улуштараща. Телефон сакар тагуржир вадарщича 0 вон билля квадар билля херах. Сакар тагуржир вадарщича 0 вон билля квадар билля херах.
6: Где рождается любимое безалкогольное пиво? Конечно, в Чувашии. Неповторим ее особый хмель. Настоящее зеленое золото России. Букет Чувашии безалкогольное. Здесь успешно соединяются традиции и новейшие технологии, даруя вам удивительный и неповторимый вкус жизни. Букет Чувашии безалкогольное. С любовью к родине. Не является алкогольной продукцией.
3: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города 8352.
2: Щербинь Юра. Щербинкеве Щержевинче. Таван Радио.

0: Тыван тыванба, пул ялан манба.
1: Тос емей бергалех таврандамар, пиринкалар малалах пырась.
2: Шабла бала еберзире пурнеди ехаралат прохудшан маберембе, паян радио куне еберзирембе пырле пала тават пыр тыван тыванба каларымба пырле.
1: Малерех сана Вадим ханагулы.
2: Ергеле, каятимеле.
1: Ну, Юрадик, пенеки дяван.
2: Тусэм, ну, мнех, кунда перень, шугашна житсэ бума, булдараща перень, комментарий уремэнджи, бурни де прикадеть пар, азэль дирэть пар паян перень парнезэм де булаща, пар парне вал булать юни парк, валяв паркне, сантарня гай малы билет, тепри варавал пуле таван, радио ран, сунчик, пуле камада бузасан, и бир парни леть пар, щак шумрла тапкарзэм вали. Вот, и бир кундать ха палашам, а чаплай шугашсэм бе. Комментарий уремэнджи, это так-то палахи бир извините, где теперь, кам, хочу ма торжать. А когда вот халенди, тогда меня калач поплать, меня берги. Вадим, шли историю не пахсаса, но полагенди, когда расшири, ну, моя же пылесь, еще плать, хайбер, Александр Попов перень. Палла, щак тебе физик. Щак радио премию гашла за каларный не. Майнчи чем женджи пинте сагаржер тогорун билик мащул давала на кадартна. Я поставался еще была Санкт-Петербург хулинджи, Ленинград хулинджи, кадартна болна. Вот и кень Малдан, и кень Шабах вал радио приемник Пулман, темелле, вал полна гроза отметчик, я не был малагунда. Вот Шабах, щак мне голомало, аслади, щижем зене, палардаган, прибор. Получила загаларна, варай, кинь волшебах, щак технологии бе, радио, эжи, пошла за ГСА, вот инди, тень малдан, пездеха иман, карен гнавал, шебах, тебе пришел дал экран, пере маршрут, азбука морзебе, Генрих, Герц, инди, щак самах майла жемни, волы, щак еда,
1: Янратарна,
2: Шембек Мельби, радио Хумызем Урла. Варавала Шембек Ширевицебана, Икширалы Метрдан, и кенчак радио Хумыземби, информация Яма Пуласыне, Валпалардна. Вот, Карен Вара, Куна, Индичак, технологии не тебе хурза, Малала, Ищак, радио, Ищипшлан, Загать, Гунда, тогда пиди, ну, матерли, Осчах, Сэм, Гунда, Британи, Ренди, тогда ты еще раз взначен, Итали, Ренди, Гунда, Тибер, Худшлан, за радио, Ищпузже, Пушлан, за Каять. Вот, тогда Гунда, Палардаще, вот, Ибер, вроде, Велегин, Ильничак, Яда, Никола, Тесла. Валдай, Кинь, Ищак, радио, Пушлан, за Каяц, приемник, Сэмбе, Анди, Хабар, Лас, щак хумзене млегалас вазембе шлеме верене себе ну май млегалас эшсембе валтарышна.
1: Вот кунда интернет ушло хинче похромда, интересля факт тупром. И кень микроволновка вол тебромайла калазасан радиогенератор эзи кун бригипельни.
2: Щук. Волда и кинчамбика плабузасан.
1: Был магнетрон полушный пейшлеть, радиоволна, течечки, радио хумзене, щепла был...
2: Вот так хумзем яра чапла, вот анчах то вот кам ведь хана шла за галар, на кам чем бегун ланзельне, чак хумзем, взем, а жет мабул дарать чапла, ведь чем бег, на млече нахто хуш прочин зем, ща вдири, мля галаса урах, тенже ан лавенже бурнач, вот техника, чем бег, тихо физика, химия, че нахто взем телендер мещин зем, пиди осло, мана че нахто мещин зем телендерище.
1: Тогда вот палах пере итлеген сагалмар тебер анжехта вот шержиндан епинжиндан приде булзасын галама булдарать ой хальширым береме шемерун да технологии земадаланна камагерли сирени радио ден нильнезе
2: умбекине пильце хайман буля анжехта мода волк чинахта перевогат тебер чембек малегалас урыхла ензем батне турдма вышларе чаунда интернет Адланна май, еще плодю, да, социала, тидель зенджи, он да, бурделар ма вышла, он да, информации, еще дересы, он да, да, зан, радио тихавуху барлать кана, он да, курмачук тибер. А вол халенди, интернет полный бион, да, патимбех, он да, зан, кужу мэнджи, еще плодю, да, да, телефон зембеди. Чинах, да, и бирать чухне, телефон земберги, эмитлини ганабулна, покат проче, кинофильм зенджи, о, еще бег мобильный, хара с телефоне бион, да, калажа, еще мэлли, лазим чон гадизи. Вот камбельнюха, еще бег, ну, мачу лрцессы, не, волзим чавдери, анзад, шайра, вуза ГСА.
1: Анчах та тебе бердезень, вот халя технологии зем адаланзах пураща, смартфон зем пурри аван, анчах та вот пирани ради итлеген зем, щаган век телефон зем бете, пире итлени вал пиделаях кадарту.
2: Шапла, палах, тусем, радио, кунибе, ибир, сире, пурниде, саламлат, паркам, пире, мишим, бек, тусла, яланах, дадах, тапаян, изир, пире, не таван, радио, нушку, ничем, ене, кармия, полдорадр, ВК, сайтра, худшинар, ширинар, пире, нюшкана, ибир, кунда, кашни, кунди, не бегех, тражат, про сиримбе, худшин, машкан.
1: Пирень вара, малала, чередре, юру, зем, де, пур, зем, в одни, ибир, кучат, пар, пирень, бе, пролег,
2: шапла.
0: Радио Алатырь 106.5, Батырево 106.9, Шимурша 90.4, Шумерля 104.0, Чебоксары 103. Таван Радио слушает вся Чувашия на FM-волне.

Радио. Вся республика на родной волне. Вся республика на родной волне. Таван Радио.

тебе. Все слова, все мечты и все песни мои, что я долгими ночами пишу, о тебе не шепчу, я кричу. Я наполняю этот мир звуком твоего имени. Прости меня за ночные звонки, когда просто безумно хочется слышать твой голос. Прости меня, что все песни, все мысли, слова и мечты о тебе.

0: концерт «Дадавище ФМ». В Чувашии 8 часов.
1: Чуваш-Янре, Сагар-Сигить.
2: Категория 16+.
0: Новости на Таван Радио.
3: Здравствуйте, в студии с новостями России Екатерина Ершова в этом выпуске. Абитуриенты этого года смогут подать заявление в вузы через госуслуги. Правительство разрешило сохранить номер мобильного телефона при переезде в другой регион. Подробнее далее. Правительство России разрешило сохранить номер мобильного телефона при переезде в другой регион. Такая возможность появится с 1 сентября. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Для этого абоненту необходимо будет обратиться с заявлением к оператору связи, лично или дистанционно. Сейчас при переезде из одного региона в другой, сохраняя свой номер телефона, абонент продолжает использовать прежний тарифный план, что делает в некоторых случаях звонки существенно дороже. Помимо этого, сохранить номер при переезде можно будет и при смене оператора, что важно при отсутствии в новом месте проживания сети связи прежнего оператора. Новые ткани и органы войдут в список объектов трансплантации с 1 сентября. Согласно приказу Минздрава, по полису ОМС россияне смогут получить сложнейшие медицинские процедуры – пересадку костей, нервов и спинного мозга. Как заявил главный внештатный трансплантолог Министерства Сергей Готье, Россия входит в список тех немногочисленных стран, где пересадку делают в рамках ОМС. Он отметил, что за прошлый год в стране провели 4000 трансплантаций органов, включая 522 сердца. В этом году приемная кампания проходит с рядом изменений. Ключевое из них – цифровизация процедуры. У абитуриентов появилась возможность подать документы в 1717 вузов страны в дистанционном формате через портал госуслуги, сообщил член комитета Софеда по науке Айрат Гибаддинов. При этом сохраняются и традиционные методы – лично или путем отправки через Почту России. У поступающих в этом году есть и возможность отслеживания всех этапов поступления в режиме реального времени – от статуса заявления до конкурсных списков и итоговых приказов о зачислении. Также, по словам сенатора, сейчас формируется единая цифровая среда подбор вуза, через которые ребята смогут выбрать учебное заведение и направление подготовки, ориентируясь на результаты ЕГЭ и проходные баллы прошлых лет. В преддверии Дня Победы у стен Московского Кремля дали старт масштабной патриотической акции «Огонь памяти». Она проходит в 10-й раз при поддержке Народного фронта. В Александровском саду от вечного огня рота почетного караула зажгла специальные лампы. Частицы пламени передадут ветеранам Великой Отечественной войны в 71 регион России, в города-герои, города воинской славы и трудовой доблести, а также доставят участникам специальной военной операции в Луганскую и Донецкую Народной Республики, Запорожскую и Херсонскую области. При поддержке Россотрудничества акция проходит и за рубежом. Общественные деятели и артисты повезли огонь в Абхазию, Армению, Кипр, Киргизию, Китай, Монголию, Узбекистан, Танзанию, Индию и Южную Осетию. Кроме того, силами волонтеров частицы огня направлены в Казахстан, Францию, Швейцарию и Германию. Продолжение темы. 100 девушек с именем Екатерина исполнят песню «Катюша» во Владивостоке. Флешмоб пройдет в кампусе Дальневосточного федерального университета в рамках всероссийской акции «Поем Катюшу вместе». Инициатива собрать тезок принадлежит ведущему и блогеру Константину Алексееву. Он приедет во Владивосток накануне празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, чтобы записать участниц на видео. К акции также присоединились Москва, Санкт-Петербург, Самара, Новороссийск, Новосибирск и Минусинск. В дальнейшем все записанные в городах клипы с легендарной песней военных лет войдут в авторский фильм. Мы следим за развитием событий. Екатерина Ершова, служба информации.
2: Таван Радио. На родной волне.

0: Вунулды жылда насларах радио итлегензем валли.
1: Тыван-тыван ба, калажар чуна ушса. Тыван радио эфиренче ирхи кыларым.

0: Әметушка на савынарға пірле, юрибеле таваны таванбағыларымын икіміш сегетне пучларым.
1: Шапла, ми бердусы малалах калачат про серембе по энге радио кунне палдават, по резерде перембе худшин засын, аван булат,

0: Пірма Табарач, Радь Хакунд, Антоніна Григорьова, Пірінцова Остим. Салам Тусем, Петім Тенджірі, Радіо Куні. Салам Лар Тусем, Переперні, Сірінбі, Еп Радіо Тузе. Варанзанах Кашні Іргіні. Таван Радіо Янра, Іргі Камала Учса, Салам Ласкілет Іщензіні, Щебіч Сасла Шопчуксині, Радіо Тлігензім Уявба, Салам Ладап Камалба, Ирлахпа Дасывлахпа, Паргумчинджіє Пар Єшпа, Уявба Катя Вадим Дедвал.
1: Тавдабуш Сіріті, Салам Лад Пару Уявба. Ебе Варакунда Інтернет Ушлагінчіє Пахрамда, Хині Єверлі Факт Тупрам. Вала радіо Шігунуба, Палаха Шігун Надешинчине, онлайн за ельдем тавтологии в каласыне. Кунда вот пельдереща, ученый зем, осчах сем, и кенчак Шигуну, вала тларах Шерле, тогда Хелле лаях ишлеть. Минима, меншин дезесен, шу лахи гунзинче, вот Хевелля по эргизем видим гюнебе, шак Шигну, хумзем, ща
0: плавзем,
1: сирельме булдараща. Ща вон вода, ультрафиолет, видим, гюнине палардаща, я дарла ща вон век вот эшли терегень пай зем, вырсла галаща частица зем, в зем елдах вот радио хумзене турца и леща. Вара, вал, майя бенрех ишлеме бышлать, вырын-вырын батень тыт масада булдарать. Шепла.
0: Кунбеги зембалах пула, еще иду зем, да шангара бада дугаще перембата хошчухне ма, паян сирен радио перембата раян рамаштезе. В зем шутлаще хошчухне перен кундай ишлемештезе.
1: И бери иргелезе вырат пардезе.
0: Шепла. Ну балах инди хошчне оландарма легеть в тихачинах, та так аж табхарда, да шумарла табхар зенже, де пулма булдарать вал, так аж айлам вырын зенже, хошпар вырын да, дейбер хум зем, шугалма булдарать, анчих так аж чухне урах хумзин, дещит не булдарачи, кунбеки те бур, я вас тава да пшабах ща в телевизине веди, чего на этой зине, те бур пар пар тара хра, пар, если хрень пар канал вол нища на дыт матч. А вот, шумар ла сладили зэм, где вогат зэм тап хренже, другах тем ли шумар сладжи гыщен, ши джим зэм гыщен, чем я курухла телеканал, лек ме бушлачи, те бур, антенны зэм жиня, курн ма бушлачи варачи, нах ты был пиди интерес лихо не еврлечи.
1: Тогда вот Чаваш радио Берге Галажа сползасын. Первый год беде Анла Зарлныча, перен эштерсень Инджемар, перен Батра Вырначна, эштерсень радио Хумизем Жинже. Шубашкар Галажать Итлер, Шубашкар Галажать Малечика из Ильнин Берге.
0: Шембек Самахи Бурховал. Шубашкар Галажать Чавла, вара?
1: Вол хай выходить же пидя Анна Сарлна че пурди ще Анберги калашта жречиш, да? Я була на че, ну май був мас че ще Анберги інформація, шабах із пачер каларан попов пірки, он да молдана хіги замахран духаган ще Анбек калараш, я на рана пірінче ваш генрейде Анбеки пурче, вот а пахса ільмілі ще Анберги факт сім. Меншен дезесень, волда хайне еверле, чем век пельдерешле манжут по информации пая, перене республика жана Чаваш Енреде, вот радио шлеме пушланы, вол пельдерешле вырын еженать.
0: Балаган, где был Союз Инджи, чьи пузык поддержали в Ирнте, или Халага, информация или Мели, Хайдер, Жибла, эти Малдана, Ничинак, то был пурни день, технологии пошла на Загайна Майя, ведь хал, че не гаджет был на Унчухне. Он да, Чинак, то Халага, Анна Сарла, Сарла, Ичень, он да, Тейбер, он да, фото Игорь Жиксен, где Бур, или Хи, радио, Легензем, он да, я Линджи, Тейбер, пер радио, из Егильнези, он да, подим, я Либи, день Бугун, Зайтлене. Вот, он веки, где был на. Сейчас Беги Кал забарач, Тейбер, телевизор, Тубан Засан, где президент Уян Засан, он дает я лебех пугун, за дебер пахсаларный телевизор пар гильдия, курмагайна. Вот. Кунди, радио, даже мегех пушла на бунна, чинах та волхани еврле, ще не лех пулна, та в гадинже.
1: Вот, Шаганбек Козакла факт всем интернет ушла хинче. Туза Марсим и Зирде Перенбелех Перле была Саша Надпара, Ширар Шугуш всем, комментарии у Ременче, ВКонтакте, Сайтра Пурните Кедетпер. Мало лава, рачи ретре Юра Земпура, Люся Чеботина.
0: И
1: Тлетпер Перле.
2: Кошки, все без сна. На дворе

0: Шандалык пачы ваш академия драма театры балаштарать.
1: В ниге жолданасларах радио легензем валли.
2: Хаклы кураганзем. Чаваш академия драма театры премьера на ехравлать. Шу ихинь вун биллек тада вун ултымыш сэнже, сэна жинже, мэжардени, мэндени, юрлы тажала камить. Спектакль хальхи шамрык шемьезене мэжарлы бурнышра мэнь хаклы жинжен жуғашла тарать. Билет туянма васкар. Ица бельмели телефон. Ултмылыкке, херагулта, вун улта.
3: О погоде. Быстро и коротко.
4: Сайт «Погоды-21» сообщает. Сегодня по республике 20-25. В Чебоксарах 22-24 градуса тепла. Днем ожидается ясная солнечная погода. Ветер переменных направлений слабый. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 40%.
3: С нами всегда хорошая погода.
5: Время рекламы.
6: Кельшур траки вильня электропроводка пушар хорошлыхе. Специалист тем ялды перценче электропроводка на улуштараща. Телефон сакар тагуржир вадарщича 0 вон биллек вадарбиллек херах. Сакар тагуржир вадарщича 0 вон биллек вадарбиллек херах.
7: Древняя легенда гласит, там где живет жар птица, дома теплые, дворы тихие, а жизнь полна достатка. Жилой комплекс жар птица, кирпичные стены, индивидуальное отопление в каждой квартире, двор без машин, высокие потолки, технологии будущего. Жар-птица. Ваша сказка начинается здесь. Звоните 37 28 80. Акционерное общество группа компаний «Регион Жилстрой». Проектная декларация на сайте жарптица21.ру.
8: 12+.
9: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная региональная выплата до 2 миллионов 100 тысяч рублей. Единовременная федеральная выплата 400 тысяч рублей. Присвоение статуса ветерана боевых действий. Списание долгов. Возможность получения земельного участка и других социальных льгот. Для заключения контракта обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту в Чебоксарах, улица Пирогова, 8А. Подробно информация по телефону 45 20 97. Код города 8352. Присоединяйся к своим.
10: Магазин «Стройхозтовары» на Хеверской предлагает большой выбор сантехники, инструментов, лаков, красок, строительных, отделочных материалов, гипсокартона, сухих смесей и товаров для сада и огорода. У нас вы найдете все необходимое для вас. Магазин «Стройхозтовары», улица Хеверская, 15/1.
11: Пир женой страны родной. Встречайте новый вкус от букета Чувашии, натуральный напиток ржаной. Естественного природного вкуса. Разве это не радость жизни, глоток за глотком с наслаждением пить истинно русский напиток с мягким хлебным ароматом? Радость питья, легкость бытия. Напиток ржаной от букета Чувашии.
12: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
13: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
14: ОСАГО в Альфа-страховании.
15: Вот настоящий порядок.
16: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
12: Красота-то какая! Лепота!
17: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
18: Основание рынка для всех страховщиков агентства страховых новостей по итогам 2024 года.
19: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города 8352.
8: Радиоканал Тванрадио рекомендован для прослушивания лицам старше 16 лет. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации по состоянию на 4 декабря 2019 года. Серия L номер ТУ-21-00443 от 29 октября 2018 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чувашской Республике Чуваши.
5: Таван Радио. Таван Радио. Родное. Таван Радио. Для каждого родное.

0: Тван-таван бачухне и ребуш лари брлен.
1: Хакла радио телеген сем, ибер коллег келезе шитрамар, сагар зигете ширам улда минут, перенкаларам малалах пырать. Паян вара, шоу егене шичимежа, мэнле уява палар задарачи акун, халех сире палаш тарат парачи палар улла уява палах радио куня. Тебер хучень, мэньбур радио телегене ибер салам латпар.
2: Шабла, шак календарь Бахсасан, гунда чинах тапиди ну матер ля уяв зендебур, тепри воровал шабах гунда Бахсасан, курнать пере. Я руч саяна кандексень кунидеть. Вот чем я куяв, вот кандексень учма палах пулать, инчехта кирля ядарла вагасинчика нача платьха.
1: Палах. Мало ла гунда тогда физика гунне бала даваща. Пиреня итлегензен еженже физик симде, физика урокня камалаган симде пур тезе жутлат парибир. Тадах та уявезем пур, кунда вот связист куне баладаваще, тада радиотехника службинь специалист чезень куне баян.
2: Кубалаган дирайше федерации инже. Служба зень уяве, связист зень уяве. Вот, пирень вал радио куневе балах тюрге легинь я бала. Тада баян президент полгень уяве, тогар вы начал баладаваще. Вот, чакнбек подразделение депор балах, шар подразделение. Тада гунда мле уяв зембур.
1: Пэдем тенжибе вортан пароль куне баладаваще.
2: Пароль, чинахта, пароль астазаласы хрючух не был хамарада Европлан Булдарачи. Блайдь, хашельбулинди, анчахта хош пар осложензем шельбулинди пароль зене санны зене дела храх пылеще плаять. Чем бада пароль зене порди малегалаз Шемыл, пароль земан булчер, хавара стазайл малы, кирли шайри пароль зем буринди булчер.
1: Тогда баян пэдем день чипе, аджа баджа зень, шемыл атлетика гуне баладаваща. Шагам бекуяв, шемыл атлетика вал бала хасла зенеде, аджа зенеде кирля.
2: Шапла. Он зарбышне тогда халаксем гошенче баладаваща планетарий зень куне. Катя из позагурной планетарий рек, жанда позасын.
1: Пулзагурна че тахщан?
2: Я пулзагурман планетарий, волочта Беренбурнбек планетарий.
1: Планетарий Перендер Храмар Урхуларай пулзагурна.
2: Вот шебелинде пулзагурмана, анчехта тень манавал интерес ли был мабл даречи, чем бада досым кам пулзагурна планетарий, тень основной гержексем тис Беренбур задар вазине.
1: Тадахта уявизем худшин захпыраще Перень кунда... Ага, самахмай, телевидение, шихану, да, радио, еще не день куня, вал урах шержевра, пур был засанда, и бирди она баян пала даватпар.
2: Шаблам, тогда баян Российской Федерации НЖ уголовла эштение пурнышлаган инспекции в СИН, аббревиатурала служба Раш Легензенди Балах Хыни Еврля профессии Люя, вызвание диверсалам латпар.
1: Упаковка дизайнеда ваган день куня баян.
2: Куда чинах тепить малегала с тим лёху ирмалы я была, может, по
1: тебе... Шабах шаган, да, на пышла найти суду илю.
2: Шабла, мне ремля занан дейбер чак упаковка, тулажа, вол кужай лет мелья был засан, балах инде вол хайнету яндарай тетларах.
1: Тогда дейбер интерес лю я в курдам, выросла шаган бек янарать, будь лучшим, лайхрах пул.
2: Чеченга был, Чилайхи был, Чапла, Кумбикинди был, Мелегалас, Лайх Уяв, Анчахта Пурджухниди, Тормашмая, Кирлехша, Чапла, Витха, Витлаша, Тормашсас, на день он, да, Войдавал, Пурджухниди, Пуримвалетичница, Абдимич.
1: Тогда баян таксист сеньгуня, палеть пера рулю менче бураганзем, таксистим пере час-часа гитлеща, щам на май, салам, вештереть провезене.
2: Чапла среди салам балах пурниде сым из счета тусым, щел зым чинче балах сагадрах пулчер подыр максым, каплану зымде.
1: Тадах та пахса и лерха кунда уя везем пур туризм гунне пала дваща, ты щержевра.
2: Пиде камала тусым балах кунда терли щержевра терлю я зым бидену май, палах язер вазимпи ховарда карзе балаш ма полдарадар, халява райбер кужат протяни менелик симпатниде.
1: Менелик синевара Елизавета, Сергей, Алексей, Николай, Валентина, Станислав, Иосиф, Леонтий, ятлызем пала дваща, и первый зене салам латпар.
2: Чапла. Ну, мені плабу засунду сім халявер бірмалала кай забират пар, щак рубрика волпірі, нічені гун бачіга на рубрика пальчин забират, пірім пях полар.
1: Юрзім батні гучат пар кайрамар.
0: Езірку малаган юрзім, тован радіо хумізем жінче. Шубашкар, шерта да віще ФМ. Уладар, шерулта да да пілік

нами. Таван Радио. Алатырь 106.5, Батырева 106.9. Таван Радио.

0: Прогноз погоды на Таван-радио представляет Чебоксарский институт, филиал Московского политехнического университета.
1: Ну что, решил куда поступать? Москва?
2: Зачем Москва? Я и здесь получу московский диплом.
1: Это как?
2: Все просто. Чебоксарский политех.
3: Чебоксарский институт Московского политехнического университета приглашает абитуриентов. Программы среднего профессионального образования. Бакалавриат, специалитет, магистратура. Поступай правильно. Поступай в политех. Подробнее на politech21.ru и по телефону 21-55-75.
4: Лицензия номер L035-00-115-77/0000-969-40. От 10 марта 2021 года.
5: О погоде. Быстро и коротко.
6: Сайт «Погода-21» сообщает. Сегодня по республике 20-25. В Чебоксарах 22-24 градуса тепла. Днем ожидается ясная солнечная погода. Ветер переменных направлений слабый. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 40%.
5: С нами всегда хорошая погода.
7: Время рекламы.
8: Любите пение птиц, аромат цветов и сладкое послевкусие плодов и ягод? Питомник растений «Маргаушские саженцы» предлагает широкий выбор плодово-ягодных, декоративных культур и многолетних цветов по выгодным ценам. Скидки на наборы растений. Заказы принимаем в нашей группе «Маргаушские саженцы» ВКонтакте. Давайте создавать красивый сад вместе!
9: Кельчуртраки вельня электропроводка пушар хорошлыхе. Специалистем ялды перценче электропроводка на улуштараща. Телефон сакартагуржирвадырщича 0 вон билля квадарбилля херах. Сакартагуржирвадырщича 0 вон билля квадарбилля херах.
7: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города 8352.
5: Чунра, сюргихе вельчудаттер. Таван радио.

0: Куренарі Савинса та Ванлиха Упраза.
1: Хакла радио тілегінде ми бір колег келізе шитремара, сирен бе бірлех, перхум шинчех, малала худымлат, пар перенгонда комментарий, гыщен комментарий келізе шитня, Вадим Курадан боли есіде. Тирен бадам. Ширна Лилия Воробьева, РР радио тілегінде, радио куни, а чебе пурнить. Десь вал сириде саламлат проеба.
2: Тавак, сириде балах Лилия, и зерде таван радио тілегінде, швах, шак, жит ума полужаганзем. Мать здесь на радио, вал тілегінде вали. Вот, Марин Тарасова, Ширатия, Чаваш, Республикини, теп худы, шубашкар, калажать, сири лайх оставада на калашны идить. Вот, чем я каплаву за Сангалана, вот, чинах там, шубашкар, калажать, чапла.
1: Малала Светлана Кулакова, Ширать, саламу, я чебе. Радио Манжана Чунуще, Вэлпирин Кунга Чебе, Киль Гарденчете, Пахча Рада, Пюр Третья Нарать, Темище Дельня, Сывла Харабулдара, Радио Ищени Сем, Пире, Ирых и Варба, Щещ, Саван, Дар, Рдеть, Светлана, Среди, Уявба, Салам, Латпар.
2: Ну, мне, Досем, Ибер Вара, Кунда, Шангарай, Жанатри?
1: Алло.
3: Алло.
1: Мария Петровна, салам.
3: Салам, Вадим, салам.
2: Салам, салам, Сири.
3: Тебе сиди буду спасибо голосом. Маржуны это, кираса тебе, кираса не, земле. Я же, помню, когда был таком тене, радио Юра Барав, Юра Барав, концерт, манама, кисин кираса на мушки град, эспери, давай, я тут на бульничон даю. Тухта терм, керм, терм. Спасибо, манас, маржуны сын, Марите сон, генесен.
1: Пиде камала, середе саламлат пару я в бас, и вух пачерер.
3: Уя ба, давай.
2: Тавак, тавак.
1: Чебер, там дабыш.
2: Пиде камала. Вот ча плану палах, перетащи дать лища, чем бада тусым, сырья пурне, теперь сывла хлопулма, сыней теперь.
1: Малалах комментарий зембе балашта рад пара Лилия Воробьёва щирать, мана ирхи каларам зем, и тлеме пиде гележи, тогда кандерлаи салам тебе ледеть. И бирсаванат парипинья Ахальмар
2: елдах
1: пурнышлан забырать. Светлана Кулакова, малалаха иншугушне доза, тинчеш елемля юра янрария, кам юрланыне пэле имерам, мэн ятлажы. Пэрле пулзана таван зембе, щак нашкалса Максим Беденевал. Пахса ильдемар фанатекрам, кунда пырин плейлистарах эмэть ушкан саванарха пэрле. Юра бала пулнычен умай был мастя, каларамрам.
2: Чем бы ты чак на галисер тебе хума был дарадра плавуза Светлана? Эмить ушкан.
1: Тебер шухыш Ирина Васильева ран, салам таван радио райш легензене, тогда радио ит легензене, пур не де ирагун сунадап. Уйрамах радио райш легензене, ирлах сывлах телей анышу сунадап сире, тавда буш пире кунранкун саван дарнажан, илем лиру зембе, щебеш садзаба камала саван дарнажан дене Ирина. Тавах сире жазамахшан, чинах тават пиреня радио ит легензем пур болзасан, тадах та шаганбек таван хум сем жинче, каларам сем де пулеш, юри зем де ян, Нареч переня курадап шухыш зем, дадах та пурры бюро каштахран в зембе пала штар пар халихе малалах кучат пар гороскоп та черед ретрати и тлеспер.
2: Ча благаремур.
0: Таван таванба, пул ялан манба.
4: Вунеге жулдан асларах радио легензем валли.
0: Шалдарзен шулебе.
5: Таван радио эфиринчешу уйен шичим же вали хадерления щелдар зэнь ценю канаже. Кахалан мазан анажу сиреня ларапуле, саманда анва жердер. Пельдерешле иду рапула жукирле пулзан, щивах та шанчик лащин бачу на уж сакалаш малы анашловага чидеть. Щелдар зэнь пельдерешле пулам зэнь аварнелек метюр гельнине ежинма хадер булмазанеще. Киварла рутор уращен дерести зынь, малдан лазах тепле планкала пламала, щакна асрат идар. Тван радио ференчещу уйген щичим жевали калаплана, щелдар зынь сынью канаше пульче. Каларама гороскоп вещерут молбилек, панджеру сайт пулышны бейх одерление.
0: Кашни азаман, хэйнь пельдережи.
6: Тван радио. Всегда с тобой. И даже в пути. Таван Радио.

0: ё-моё.
1: Тван-таван-ба. Кашни саманты лемля.
2: Александра Киреевна, да, Маша Вебера, Ирина Ортман, Леся Ярославская, Саша плюс Маша Юрибелей, Ферда Бульчич. Чында, вот шанелле лихи юрзем янараны, тадахта юрон малашлахне, кадарца брать. Чем
3: мастава, да, вземите хэпэр рэмэш, фабрика звезд, шоу программа с девушка ничего был мала, вземе состав. Еще нахта чак юрзем, вземе монтазом рабула, еще еланах, фитик камала, их мешкань. А то сэм я бервара серебе гунда радио гунне паладават парага. Вот, пирень гунда оригинал ради итлегензем бур. Пирень гунда Марин Тарасова видео Эрзабана, видео Рава, Равал Кунта Сазалать. А мень Сазла сыне, вертяни для термити был дарат пару. А Катя, тва ты мыш микрофона щут хапла бы за сын, Кунта. Вол видео на я нратарать, и для пары мень галать пере Марина Тарасова.
4: Пик-пик-пик. Чуваш республикин тюбхулы, шубашкар галажат. Кискен шандалок шиндень. Паян урамра, зимзагар градус ожи булать. Пахчарашлеме пиде лаях.
3: Вот человек мег пальтерю. Марина Тарасова ран. Ну, Марина, чунах ты пиде чапла. Вол перезайдер, че элихи, чаканде радиостанции, чаваш радио, че мекалан не. Тогда гунда чандалок перегде бальдержи. Пиде вайла, пахчарашлеме плопа засанован.
2: Ну, Марина шандарать. Мало лата так ташу гуши зембура, роза Ельмешкин рангель зечитре, салам таван радио. Тавах сири перес авандарнышен, салам вада псири радио гуния чипе, тада хама щуровна гун падить. Вот и келле уя палада ваще.
3: Мандири аван, мандири аван. Ну, Марина из реперечинах-то хамарада хавгаландарса ядар, ведь интерес ли больше. Малдан мале видео тебе пьяр за богам ходи, кунда тебе ага. Чичек сэм лараще. Уй, ущерб, да, мале сас сега, веркати бэк сэмар телензэх карэмар. Интерес ли? Ну, чинах-то пень оригинала.
2: Малала Елена, чирать радио сасы кележить, савандара чунума, и рех чуваш саванать, унан хитре сасы бедить. Вран-вран-ман, на те призем радио чудаще. Тогда я пепелите, аслору рыщензем, радио приемник не сюндер меще, вел щеребех калач саларать. Манран пере итныча, ман пелеш, вел пидежем бек радио итлемека малать, аслору рыщен, мана пере галать. Катя деть, естеть, вщерле варан за гайром, да щур щертить, есть шандалы кала заларадан деть, не вышли, естеть, щеребеши вармаза, радио рам, микрофон у меня ларадан, сан щурас, так или меньше мтить, мана галать.
3: Шутли меньше.
2: Щук.
3: Ну, вот, кунди миф, хани еврля была щегнула демле, тюрги леги не была ба, вот, мандам бек я была бур, дебр, хоч чухни, дебр, ман бада, шпе щегны, иду зене, щерма был дарэще, ман бада, хаман, где страница замжение, пальмесь, почитаю, мессенджер, замжение, щерма был дарэще, кан малы гуны, шамат куны, варзарни гуны, кашпаевал, хоть тихо шан. Шла до барачи, не ушли, чинам шутлаще, по радиостанции нче, щирин бады зигать хуши, щиди гун ларадап тезе. Вот, ну, палах, я птел лан мадражадап, ну, щин зенин, дева зенин, шук же бит, тен чинах тайбер, щаган да ларад пр. Кажин, щерин, куни бежи, кунин щерин, щапла, ну, палах, улан бек марту, сэм был хани еврли миф, чам бада шук же сенех, что глуш дармала.
2: Вот, Шаганбек факт всем, шолыш всем, порнышри палрол саман всем, перентадах такунда шухажи зем кельзех траща, те берзеги трей бир вая пергите тепленрех калабар, халихи те берзеги те кучмалы саман чи вгарать, кунда юры зем берите чири требор, хыбар зем бедя палаш мала, перлейт лесбер.
3: Чепла каремар.
5: Таван юрыба, сюрхи камалба, таван радио.

0: Квантована твала дурдать.
1: Ван Радио. На родной волне.
2: Я пишу тебе.

0: Чувашии 9 часов.
1: Чувашьинре тохарсихить.
2: Категория 16+.
0: Новости на Таван Радио.
3: Паводок в Чувашии пройден без аварий. Участников СВО и их близких приглашают на занятия по верховой езде. Подробности далее в студии Екатерина Ершова. Паводок 2026 пройден без аварий. В зоне водохранилищ не произошло ни одного подтопления жилых домов и промышленных объектов, ни одного разрушения дамб и водосбросов, сообщает Минприрода Чувашия. Еще с осени и в марте проведена принудительная сработка водохранилищ и создана аккумулирующая емкость общим объемом почти 9 миллионов кубометров. Весенний сброс воды делали порциями. Это исключило ледовые заторы и размыв дамб. Специалисты проводили мониторинг дважды в день. Сейчас Шамуршинская, Вурнарская и Ибри Ресинское водохранилище эксплуатируется в плановом режиме. Дороги ГТС в норме, наблюдения продолжаются. Чувашский госуниверситет имени Ульянова стал одним из победителей всероссийского конкурса молодежных проектов среди вузов. ЧГУ получил грант Росмолодежи в размере почти в 27 миллионов рублей. Поддержка позволит запустить серию значимых инициатив, направленных на раскрытие потенциала студентов, развитие студенческих сообществ и укрепление гражданской идентичности молодежи республики. В планах на этот год создать интерактивно-образовательное пространство «Время своих героев», провести форум студенческого самоуправления, организовать молодежь туристический путь «Старт в природу», студенческую службу взаимопомощи «Горизонт доверия» и ряд других мероприятий. Самую трогательную акцию проводят в столице Чувашии. Более 3500 воспитанников детских садов Чебоксар приняли участие в проекте «Цветок ветерану». Несколько недель они выращивали цветы, чтобы подарить их участникам Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Дошкольники посещают защитников Отечества на дому или приглашают их в свои детские сады. Встречи сопровождаются творческими номерами. Дети читают стихи о победе, исполняют песни и говорят искренние слова благодарности. Всего в рамках акции «Живые символы». Символы памяти передадут более 170 почетным адресатам. Врачи больницы скорой медицинской помощи Чебоксар совершили настоящее чудо. Они вернули к жизни двух мужчин, упавших с 12 и 5 этажей. Оба пациента получили множественные переломы позвоночника и конечностей. Причиной трагедии в обоих случаях стало алкогольное опьянение. Нейрохирурги провели многоэтапные операции, установили металлоконструкции и восстановили кости. Мужчины выжили и идут на поправку. Но впереди их ждет долгая реабилитация. Алкоголь затуманивает разум и провоцирует на смертельно опасные действия. Одна минута беспечности может стоить здоровья, а то и жизни, отметил заведующий нейрохирургическим отделением Павел Майоров. Минспорт Чувашии приглашает участников специальной военной операции и членов их семей на занятия по верховой езде. Тренировки проводятся в Новочебоксарской спортшколе по конному спорту по адресу улица Советская, 48. В программе знакомство с основными правилами ухода за лошадьми и безопасного общения с ними, обучение верховой езде под руководством опытного тренера. Занятия проходят во второй и четвертый понедельник месяца с 10 до 11:00. Обязательно предварительная запись. Записаться можно в сообществе школы ВКонтакте или по телефону 76 26 13. Мы следим за развитием событий. Екатерина Ершова, служба информации.
4: Вунул дошел до нас ларах радио легендем Валли.
5: Таван таван ба, калажар чунаушса. Таван радио эфиринче ирхи каларам.
6: Вся жизнь республики на родной волне. Таван радио.

0: Тузы мырсеми бергалех кельзе читрымары, сирен беберлех, перхум шинчех, малала гаят пар, кунда вара пирене дадахта шугыш семдепур, вище мырсеге те вышланже, Вадим.
1: Ще була сюзень мізерех вогочешувати. Пірі варату семе, тата галаза гормала, радіо гуні бала донума, і вербайн гунда парні зіньді в літарашнага сірімбі. Ще як секретрі, парні зіньді, і вербалах палартма пішла отпорда. Вот, перемаш вело парні Юні Парк, виляв пар книга і малий білет, на ібердень бара отпор паян. Ефір вежінчі, чи козак лінці, десь коментатора, ще плаять. А вот тата пірі гунда сунчик пулать, що мерла чандала квалі, сунчик, радіо ран. Вот, камавал лігі ціні, левая вара я отправлю. Ой, Оля. Оля, залечь, Катя.
0: Щеплай, бе, Оля, мар, Катя.
1: Флешбек сам щеплай. Вот, манан. Вот, ну, мне, Катя, мен левая я рад пора.
0: Ман, шутпа, питя, щавнбек, ирирех, радио и тегензине, гивар, конкурса, хуйшу на разах, тагель месть, хужас палла день ларта рад пор. Комментарий урмича.
1: Юрать. Черепледи про плавза сончакна. Тут сэм халивара пучарат прибир хужа спалла. Плюс пала на лардаганзем хушинчи конкурс. Комментарий рюменче перим постоянче хужа спаллазем лардар умлагышла прочарнми. Вот так же самантра эфирен, так же саман джинджи бертугат прада, кой кайцы бакалачма. Варат так же самантра, шабах ядарла вагатра, я рапор стоп тегин самах. Щак стоп самах таринджи камон. Уже спало и пулать. Комментарии уйрем не гарантию сабах сасан. Ща в найбер сунчик парни лять. Пара влабу засан кайра морду сэм. Пышла от пара. Щак хужа спало зэм. Плюс спало зэм дартма. Комментарии уйрем инже.
0: Халихе. Ибер юры зэм батня куч матюрех вас камаз. Прага гунда берень. Комментарии зэм. Те худшин зах пыраща. Ага.
1: Василий Филиппов.
0: Василий Филиппов. Владимир Филиппов.
1: А, Владимир. Кочуру тады пшепла.
0: Салам таван радио. Тада унын ердючий сем. Сире пурниде уяв яджи без аламлада. Пурниде

0: да.
1: Перенет Лархтаван радио.
0: Еще план. Тогда гимн Ян Ратенюн, да. Вот. Тавах, Чекмек, Расамах Сенжин. Манула Берема дочерать Игорь. Вот когда хужамачевара, хворостев, ехворостев.
1: Пузом.
0: Вот, пузом не понимаешь, при Игоре понимаешь, потому что шлиблинде, когда вот, тень был сирень хворость, хворостев прихандивал. Салам, Таван радио. Радио, куни я тебе дить, самарри и тлегензем. Салам, я раще берем вода. Халь ял даешь леть пер, торгашен деть, салам, калар, самар облачне, Кошкинский района, старая Максимкина ял не деть. Я плаву засан.
1: Киви Максимкина Нелнехер или Салам Бештеретпера.
0: Шаблам, Самар облачне, пызык салам, балах, удача ваш сэм, бурна, ача, сыре, бурнеге, пызык салам, я рад пар, хавасла, пурныч, пурнете. Балах, и ты дырых сэнджичи ваш сэнди, бир, балах, салам, зархвармас, пар, вазимпатенте, салам, вештагари.
1: Малала Елена Жирать, эбе таван радиона, ирихине, кандыр вагадинчей тледеп, качпавара, мансаранчей и тлеща, чехсем кавагалзем и тлеща, тискер джерджунзем, пымащевара, радио засанье, ильсесен дети, вот Чаганбек, полужатый кинь радио.
0: Мле, аплабу засан. Вот, интересно, сирень, методика.
1: О, факт. Светлана Крылова, жрать, ассалам, радио, юрдичи зем, тогда она и тлеген зем, радио, куни, би, ассалам, ладап. Тогда, кто еще не рейнде, еще не каларам зем, хадер лезе, ерте в мазире сывлых пулдарах, авгаланула камал, тогда нумайрах, радио, и тлеген деня.
0: Вот, мандири, аван. Камал, тавах, сиреде, пурнеде, пурнеде, зусем, халевара, те брыгут, кала, загварат, парпирень, конкурс, пушланджи, комментарии, уриманджи, окунда, вот музак. Еще не собрался, где кинь, куда хуже спала зем, буштаран мабышлана. Вот, а то сама плабу засан лардат, про хуже спала зем, каман хуже спала и пулать стоп самах черзе, а намай торинже, стоп самах торинже, щавшен зелеме болдарать, перень сунджига.
1: Мало лаха лихе юрзем батне кужат пара Денис Антипов, тогда Оксана Степанова, Черем, Сана, Кезеть, Европа.
0: И тлесь пара. Таван радио.

Шумерля выбирает Таван Радио. 104.0 FM. Шумерля 104.0. Таван Радио.

0: Прогноз погоды на Таван Радио представляет открытое акционерное общество «Ядрин Молоко», молочная марка «Наша корова».
1: Категория 12+.
2: Приглашаем вас на волшебный джазовый фестиваль в Яблоневом саду Чувашского конного завода. 16 мая, 14:00. Популярные российские и зарубежные коллективы. Мистер Мелвин, Франция. Дэн Барнетт, Австралия. Хуан Орландис Бенд, Куба. Владимир Петров и Маршмеллоу Оркестра. Дегустация яблочных напитков. Вход свободный. При поддержке «Наша корова» от «Ядрин Молоко». Все будет джаз.
3: Ван радио эфиринче Чандалык Чинчень.
4: Погода Ширембере сайт пельдерне тырых. Паян Чувашенре уяр Чандалык пулать. Республика Ращирем Ширембилек, Шубашкарда Ширемиге Ширем 2 градусторан ожа буле. Шильтерле инчень тюлек вредь. Атмосфера пузыме щичергере гулда миллиметр. Сывлышринью рехерых процент.
3: Перинбе перле кирек епле Чандалык та аван. Таван радио.
5: Время рекламы. Когда весна касается земли, пробуждается все живое и начинается новая история вашего сада. Посадите ее своими руками. В питомнике «Ванюшкин сад» большой выбор плодово-ягодных саженцев и многолетних цветов. «Ванюшкин сад» доставит саженцы прямо к вашему дому. Все подробности в группе ВКонтакте, Телеграм-канале и мессенджере «Макс».
6: Телефон рекламной службы 56-54-54. Код города 8352.
7: Радиоканал «Таван Радио» рекомендован для прослушивания лицам старше 16 лет. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации по состоянию на 4 декабря 2019 года. Серия L номер ТУ-21-00443 от 29 октября 2018 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чувашской Республике Чуваши.
8: Ялда-да. Хуларада. Да-да-да-да-да. Эшре. Ещу-сюнче. Таван Радио. Ялан.

0: Куранари савынса, таван лыха упраза.
1: Мало лаху там лад паратузом варзем, илем люрзем, кашта храндадах та пуля, ща пирень вара вая, пырать хакунда, похромда вконтакте, за итрей таван радиушка неща нетрам. Хужа спала зем келеща, де келеща.
2: Ща была камон, сунчик, ща не зелес клеть, палахту сэм изир озадар. Хужа спала зема, так же сам антра и берев радугат парда стоп самах ща рад пар стоп самах тыринджа камон. Хужа спала и пуля, ща вна и бер парад пар сунчик. Чего что же мне коломало? Зонтик пара. Сунчик. Мона был за магией лошадь хилиш меч. А вот зонтик ты за голос клетин. Кто чего шла? Сунчик тебе ли?
1: Вот. Зонтик теренде, ман пуча тюрех пархужа маткельжа. Он ландон был мал.
2: Ща плавали тени ланмаром мукайте. Вот. Сана мыли жандашукшным гре, ща палах. Я пальзех по дереме, стептенька и рангаладан. Вот, ща плату сам кунда палах антипер тогда шукшным, где дети протерли комментарий зем, перен паян радио куне. Тогда перен он зарбучне, сунчик зарбучне, юни парк, вля в парк негай малый билет валянать. Комментарий, козыкла комментарий чарагана, и бер парад про паян. Щак парни неде. Вот, хали я кунда хуже спала за не комментарий, ремни уж сай по дереме, где евр.
1: Твачерал еще чей комментарий хали я.
2: Вот, хали я кунда и бердуат по топор большу тлач пулин. Щак сам отрадь я ничего еще разорачьте за анчах та хали хмарха. Тогда лардер хапал за не. Малала. И бер вара кати ба тень. Малала кает пар юрзем батне мы дават пар.
1: Ага, малала кает пар юрзем батне. Кунда радио куню полнран. Тень чанахта Илем ли юрзем тараще черетре везем батне хужат пар.
0: Чебоксар. Дыши мурши, слушай радио для души. Чебоксары 103, Шимурша 94 FM. Таван радио.

Урнажа, Сергей Лемкерцев. Саван Радио. Урнажа, Сергей Лемкерцев. Саван Радио.

0: Аптаны хуняма, Юрий Белей, Елена Кузьмина, Бульджи, Ферда.
1: Иди, аван, хунямазым Илден Булчер, Кемельде Булчер, тогда Мелье Булчер, Катя, хунямазым. Мелье,
0: Пельмес.
1: Смах, зугура скелеца. Пельмес. Калас марди жевлы. Юрай, ну балах, иди.
0: Ну, чекерли, волшим ере, анланулах полны.
1: Чепла, анланула булдыр.
0: Тусла, бурны не дешек вместе еще.
1: Пурди, хунями земди, кини земди, пурди, анланула, бурн чержеплает. Пуринди. Вот, чепла, тусым, хали вара берегунда, не перекала за гварныч, стоп, самах ловые брать, хуже спала замдарт мала, комментарию ремендже, и берегунда сунчик вылет рад про таван радиора, шу лаги, тапхарзым вали, шу мурла, чин талак вали. Хали вара берегунда, стоп, самах, ширмалы, саман, чице брать.
0: А я пока я лажу, ладно, пили крень бы шла за.
1: Чаплаги?
0: Ага, я с Чиран.
1: Ага, ага, Юрать.
0: Я вон на ран шутлазы.
1: Хоть и мали. Вот, я с шутланчик, то я так уж сама нинджера, да, по-моему, да, президент дочери. Вот, халин, да, тебе вчера, вчера, чем много шла, а я
0: шутла. Ходящий порывать не жидеси.
1: Шутланчик, то я так уж сама нинджера, давай, да, в шутла, а плабу засынкайте.
0: Ну, Юрий, вон на ран был дар.
1: Шутла.
0: Вон на. Тохор. Сакар. Щича. Утта. Филек. Твата.
1: Каря. Пельме секунда перем бухса обдерьме лихай кунда галь пельме ста токар жир тва да.
0: А что там комментарий кунда курн маш?
1: Пельме сте был щукал за гари блин дебна хай курмара мы считаем не было счета гари. Стоп сама гевал манпур был кай на анчех то хай берин тусем кай мала была тохтава галь юра заметли итле галь берин уж сабу мала кунда токар жир тла комментарии. Хочешь инде тут малачек плюс стоп сама гада да плюс где балал гамлар на ундеринде.
0: Мало лавара юрзем батня гучат пары, бир пахса и лезь пар.
1: Щапла.
2: Это весна, весна придума. Весна, весна. Пора преображения. Весна, весна. Таван радио.

0: Приезжайте на тест-драйв. Чебоксары, Лесная, дом 2. Звоните 8-8352 201-130.
1: Погоде. Быстро и коротко.
2: Сайт «Погоды-21» сообщает. Сегодня по республике 20-25. В Чебоксарах 22-24 градуса тепла. Днем ожидается ясная солнечная погода. Ветер переменных направлений слабый. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 40%.
1: С нами всегда хорошая погода.
3: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города 83 52.
4: Таван таванба, пул ялан ма.

0: Шилерман пульже эфирдам.
1: Саша
0: Шилерман. Раду Юрибеле.
1: Шаплату сын. Балах сырень. Раду ан пулдар. Сырень пулдар юраду. Потім бех лаях. Тогда шабах радио кунинче. Может па пуринде комулизем лаях помала пуринде. Вот. Ибер вараду храмарду сын. Пэдим ля дюбе. Ибер тенях тупна. Перенчен дирижене. Сунчига камчен зильне. Хужа спала зем. Ларда ларда гунда. Вот. Стоп самак вычтегайна гэшэна, ўшса тухрымар. Кунданде вот шак палла зэнеларда гэнзэм ўшэнджі, шэнзэліме бушлана, бушлана марха, шэнзэйльня. Вот, тырышта, тырышта.
0: Кунда комментарий зэм хальде гэлэшэ.
1: Хальде гэлэшэ.
0: Ага.
1: Вот, ну, апла бу зэсэн нэпер калама хадзэр шак яда.
0: Ага, шак саландрах.
1: Вал пулаць. Каролина Александрова, я Александрова, вельмесь перно.
0: Саламат
1: презире. Вот, ты куда хай бердень, хай тебе фанфары. Там-та-дам, пам-па-пам. Вот, чепла. Хай вара сирим вода, шир зай рад, пара комментарии. Шаг информации не. Вот, чем вода Каролина, версия, кадеть про Таван радио офис инче, нации, библиотеки, издание инче, энгельс, урам инче, инче, корпус рам. И беру врач, так куда потом шли информации Сиревали Ярзабадамара, Сунджик, Шулаги, Шандалок Вали, Сиревали Пулать. Вот, салам на
0: партии Берхучень. Салам на партии Берхучень. Кунда, чинахта хальди, гильзех тараще, ватер да горше кун кайла гильня. Тадахта хужа спала зем. Тусем, шаган ба перенчак вое вешленча. Самантран и бира каштахран, тадахта тепер по земле дютова, бар перендада юни парка, кайма билет вуля тармала. Комментатор зен еженче, команда был засан, вала паян леке. Вот тебер Шакун, радио куне Палла Дунран, Шабаха, радио Берги Галажат, пара Менбевл Сирека Закландарайт, Менжените радио Итлейдер, Менле Азайлю Зем, Сиреньбур радио Ба Шиган Казакла Истори Зем, Шаван Бада Изир Эльгер Мия Пулдаратор, Перентатахта Вахачапур, Халихе Юру Зем Батнех Кучат Пар.
1: Шапла Кайра Мартусем, Вахачину Майлу Мари, Шаван Бада Перембех Пулдар.
2: Выбирает Таван Радио 106.5 FM. Таван Радио. Алатырь 106.5 FM.

0: Таван ба, таван, перле удать ялан.
1: Малала худым лад пыртығыр зегетте херіқ сағыр минут перентадақ тапедем ледеу тумалы тебір саман чивғарджа. Халі шиак самантрахи бір козықлы комментарий жаня. Парнелеме хазір юни парға каймашкан билет.
2: Ще була, як би виляв в центрні безлімітла, як імелях перебілет полать команда Базасан, і бір вара гунда палер, тримор пахса духур мрбала, кунда тірлі шукуч сам бульчич малдан, конгерен хужас пала зембала, кунда тул загаріч. Вот, ну, паян бірі патаханті, як пігевал Каті Баяк Семереді
1: Камалачі
2: Клері. Камалачі Клері, може пану моя женеді. Піді хайні Еверлі, оригінал піге, перенітлеть вал, яланах перетлеть. Он паян сасипі бір келенді мерді Вол балах день вроде Бельдич был Марин Тарасова, Сирия Салматвар.
1: А я тебе ручу не тлетерей
2: тебе? Тебе сейчас. Кыш так ты. Так так, тебе тлетерей и тлетерей, потому что за рамка Малдан Марин чак видео, а не чак информация не Юни Парк Перги. Ну а плаву за сантватым ж микрофоне я рашен. Чепла я зову Катя. Так.
1: Ты в хадер.
2: Учат прыха, училать хава Малдан. Тахта, тахта. Хали есть унирка микрофоне, куда уйку жерма ламанан микрофоне еще в ухрах. Тут всем камель кмень Марин Тарасова баян, шубашка рака лач тарать. Тебе ргут. Хадер, афлабу засан.
1: Щутрум.
2: Щутна.
3: Пик, пик, пик. Чуваш республикин тюбхулы, шубашка рака лачат. Кискен шандалок шиндень. Паян урамра, жирмзагр градус ожебулать. Пахтяра шлеме пиде лаях.
2: Вот сейчас плату сэм. Тогда репит кайф куда берень. Вот Марин Тарасова Матура, волочен зельми полдарча перень, чекембек оригинал хэйнь сасыве.
1: Матур.
2: Юни парка гэмалы билет. Пиди Матура, чан далык перегиде вол бельдержи, а плаву засан пахчара шлеме ту сэм пурде тугар.
1: Чан далыгэ тулда, чанахта пиди аван, камалда пуринде уйши да чекембек янгар буласа шанзах тараскелеть. Мэнжен дезесе не чанахта тыван хум сем шинче илемля юрзем Сиревали, я дарла каларам земде кунрангуна тухаща. И пир сирия пурзарада тебрых учень тавдават презир перенбеле перхум чинча полнаранна. Щак уявал радио ердючий зень уяве канамара. Сиренбе парле верна пала дават презир бурдан радио пурнать.
2: Ще була, балах, щак югом был, радио югами, адалан затадак табыдар, манчухле тейбер терли енлях пур радио программы земди, юра земди, терли ши стиль земди, тем ще влаять. Вот, чем бата тусэм, а тавах сыре бурниде перембе был ныжен, чинах таман жембе каласах вара склеть, щак саман пава рапер сиренбе. Сы уложат пар панги, эфирда.
1: Ще була, те предели был учень, чипер юлар.
2: Чипер.
4: Юрла чувашла, калась чувашла, идле чувашла, Таван радио.

0: Чувашии 10 часов.
1: Чувашинре вунасихеть.
2: Категория 16+.
3: Новости на Таван Радио.
4: Быстро найти защитное укрытие теперь можно в мессенджере Макс. В столице Чувашии приступили к восстановлению домов после атаки БПЛА. Подробнее далее в студии Екатерина Ершова. Из Чувашии в зону специальной военной операции отправлен 87-й гуманитарный груз. При его формировании учитывались прямые запросы командиров. Основу конвоя составили автономные банно-прачечные комплексы и емкости для воды в колесной базе. Как отметил глава республики Олег Николаев, мобильность таких систем позволит обеспечить безопасность и сохранить здоровье личного состава в условиях фронта. Также переданы строительные материалы для укрепления позиций и маскировочные сети. Груз дополнили письма школьников, продукты питания и индивидуальные подарки для бойцов. В столице Чувашии обсудили вопрос восстановления домов после атаки БПЛА. По итогам заседания штаба определены конкретные шаги, отметил глава города Станислав Трофимов. Восстановлением дома по улице Строителей займется отдел Финстрой. Подрядчик уже на объекте. Ведет подготовительные работы, заказаны все необходимые материалы. На улице Ивана Яковлева бригады начинают демонтаж поврежденных плит. На объекте по улице Ленинского комсомола эксперты оценивают состояние несущих конструкций. Параллельно в ежедневном режиме трудятся комиссия по поквартирному обходу. Идет установка оконных конструкций. Также начались встречи с жителями во дворах пострадавших домов для более детального обсуждения ремонтных работ и разъяснения по вопросам выплат. Быстро найти укрытие теперь можно в мессенджере Макс. Начал свою работу чат-бот «Защитное укрытие и сооружение». Доступные места в Чебоксарах уже добавлены в сервис. Чтобы получить информацию, нужно открыть чат-бот «Защитное укрытие и сооружение» и отправить геолокацию с мобильного телефона или ввести адрес местонахождения. Сервис выдаст несколько ближайших адресов и отобразит их на Яндекс.Карте. Сейчас чат-бот наполняется и корректируется. В Чебоксарах временно запретят движение и стоянку транспорта. Ограничения будут действовать сегодня, 7 мая, с 14:00 и до окончания мероприятий на Московской набережной до пересечения с улицы Константина Иванова. 8 мая с 18:00 и до окончания мероприятий на улице Зои Яковлевой в районе мемориального комплекса Победа. 9 мая с 6 утра на улице Текстильщиков и Ивана Франко. В администрации города просят автолюбителей заранее планировать свои маршруты. В Ядринском округе в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» врачи провели плановые медосмотры почти 3000 детей. Благодаря профилактике удалось вовремя выявить два серьезных случая. У одного подростка обнаружили острый лейкоз, у другого – новообразование в почке. Дети уже проходят лечение. Чаще всего у школьников выявляют заболевания нервной системы, глаз и опорно-двигательного аппарата. Также растет число детей с избыточным весом. Врачи напоминают, регулярные осмотры помогают обнаружить болезнь на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно. Мы следим за развитием событий. Екатерина Ершова, служба информации.
2: Таван Радио. На родной волне.

Ван Радио. Кашники лесидеть. Шомаржа. Тахрвунна тада 2 FM. Шимерле. Шертвата FM. Тва Радио. Радио. Кашники лесидеть.

Другой такой волны нет. Таван Радио. Маргауши 94,2 FM. Радио. Другой такой волны нет. Таван Радио.

0: Шандалык пач ваш академи драма театры палаштарать.
1: Вунеге жолдан асларах радио легензем валли.
2: Хаклы кураганзем. Чаваш академи драма театры премьера на ехравлать. Шу ихинь вун биллек тада вун ултымаш сэнже, сэна жинже, мэжардени, мэндени, юрлы тажала камить. Спектакль хальги шамрак шем езене мэжарлы бурнышра мэнь хаклы жинжен жуғашла тарать. Билет туянма васкар. Ица бельмели телефон. Ултмылыкке, херагулта, вун улта.
3: Тван радио эфиринже, шандалык шинжень.
4: Погода ширим бірі сайт пілдерне тұрық. Паян Чувашенре уяр жандалық бұлать. Республикара ширим ширим билік, Шубашкарда ширим иге ширим 20 градустыран ожы бұлі. Шильтерлі инжен тюлек вред. Атмосфера пузыме шичергері ғолды миллиметр. Сывлышри нюре херых процент.
3: Пирин пепірле керек епле жандалықта аван. Тыван радио.
5: Время рекламы.
6: 12+.
7: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная региональная выплата до 2 100 000 рублей. Единовременная федеральная выплата 400 000 рублей. Присвоение статуса ветерана боевых действий. Списание долгов. Возможность получения земельного участка и других социальных льгот. Для заключения контракта обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту в Чебоксарах, улица Пирогова, 8А. Подробная информация по телефону 45 20 97. Код города 8352. Присоединяйся к своим.
8: Когда весна касается земли, пробуждается все живое и начинается новая история вашего сада. Посадите ее своими руками. В питомнике «Ванюшкин сад» большой выбор плодово-ягодных саженцев и многолетних цветов. «Ванюшкин сад» доставит саженцы прямо к вашему дому. Все подробности в группе ВКонтакте, Телеграм-канале и мессенджере «Макс».
9: Магазин «Стройхозтовары» на Хеюжской предлагает большой выбор сантехники, инструментов, лаков, красок, строительных, отделочных материалов, гипсокартона, сухих смесей и товаров для сада и огорода. У нас вы найдете все необходимое для вас. Магазин «Стройхозтовары», улица Хеюжская, 15/1.
8: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города 8352. И в Ибриси выбирает «Таван Радио». И Бриси выбирает Таван Радио 107.5 FM.

0: Категория 6+.
1: События, факты, памятные даты. Календарь дня на Таван Радио.
2: Как выглядел первый планетарий и почему сегодня нужно радоваться весне? Расскажем об этом прямо сейчас. В начале выпуска о значимых календарных датах на 7 мая. Сегодня День радио. В этот день в 1895 году российский физик Александр Попов продемонстрировал первый в мире радиоприемник. На тот момент радио стало самым оперативным средством массовой информации. В настоящее время в России по количеству выданных лицензий насчитывается примерно около 3500 радиостанций. В этот же день свой профессиональный праздник отмечают связисты и радиотехнические службы ВМФ России. Сегодня день создания Вооруженных сил России. И главная задача – защита страны. На сегодняшний день это одна из крупнейших вооруженных сил мира. Общая штатная численность – почти 2 миллиона человек. 7 мая отмечается Международный день планетария. Придумали его в античности, и он выглядел как сфера, изображающая небо. Кольца, из которых состоял прибор, свободно вращались, показывая положение Солнца, Луны и планет. Первое подобное современное учреждение было создано в Германии. Там же появился аппарат по созданию искусственного звездного неба. В настоящее время в мире насчитывается более 2000 планетариев. Из них в России более 40. И один из самых известных – московский. 271 год назад состоялось открытие Московского университета МГУ. Он был основан выдающимся русским ученым Михаилом Ломоносовым. Сегодня МГУ – это старейший и крупнейший университет России. В нем обучается более 45 тысяч человек из всех регионов страны. 7 мая 1980 года императрица Екатерина II официально утвердила герб Санкт-Петербурга. На нем были изображены два серебряных якоря, положенные крестом, и на них золотой скипетр. Современный вариант герба был принят 23 апреля 2003 года и практически не изменился в сравнении с первоначальным вариантом. Добавлялись некоторые атрибуты, но первоначальная идея сохранилась полностью. Сегодня день распахнутых окон. Неофициальный праздник, символизирующий наступление весны и теплой погоды. Ведь теперь можно распахнуть окно, вдохнуть свежий воздух и впустить его в свой дом. При этом важно соблюдать и правила безопасности. Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Валентин, Елизавета, Иннокентий, Леонтий, Николай, Семен, Сергей. Долгота дня 15 часов 48 минут. Вы слушали календарь дня. Выпуск подготовлен по материалам сайта kalen.ru.
1: События, факты, памятные даты. Календарь дня на Таван Радио.
3: Чунра, Сюргихевель Чудаттер, Таван Радио.

0: Прогноз погоды на Таванрадио представляет Чебоксарский институт, филиал Московского политехнического университета.
1: Ну что, решил, куда поступать? Москва?
2: Зачем Москва? Я и здесь получу московский диплом.
1: Это как?
2: Все просто. Чебоксарский политех.
3: Чебоксарский институт Московского политехнического университета приглашает абитуриентов. Программы среднего профессионального образования. Бакалавриат, специалитет, магистратура. Поступай правильно. Поступай в политех. Подробнее на politech21.ru и по телефону 21-55-75.
4: Лицензия номер L035-00-115-77/0000-969-40. От 10 марта 2021 года.
5: О погоде. Быстро и коротко.
6: Сайт «Погода-21» сообщает. Сегодня по республике 20-25. В Чебоксарах 22-24 градуса тепла. Днем ожидается ясная солнечная погода. Ветер переменных направлений слабый. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 40%.
5: С нами всегда хорошая погода.
7: Телефон рекламной службы 56-54-54. Код города 8352. Таванрадио. Вся республика на родной волне. Вся республика на родной волне. Таванрадио.

Знаете, бывает, вот встречаешь человека и понимаешь, что все, попал. Но вам никак не быть вместе. И в лучшем случае вы встретитесь следующим летом. А скорее всего, только в следующей жизни.

Шимурше выбирает Таван Радио 94 FM. Таван Радио. Шимурше 94 FM.

0: Чувашии 11 часов.
1: Чувашьенре вунь барсихеть.
2: Категория 16+.
3: Новости на Таван Радио.
4: Здравствуйте, в студии с новостями России Екатерина Ершова в этом выпуске. Абитуриенты этого года смогут подать заявление в вузы через госуслуги. Правительство разрешило сохранить номер мобильного телефона при переезде в другой регион. Подробнее далее. Правительство России разрешило сохранить номер мобильного телефона при переезде в другой регион. Такая возможность появится с 1 сентября. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Для этого абоненту необходимо будет обратиться с заявлением к оператору связи, лично или дистанционно. Сейчас при переезде из одного региона в другой, сохраняя свой номер телефона, абонент продолжает использовать прежний тарифный план, что делает в некоторых случаях звонки существенно дороже. Помимо этого, сохранить номер при переезде можно будет и при смене оператора, что важно при отсутствии в новом месте проживания сетей связи прежнего оператора. Новые ткани и органы войдут в список объектов трансплантации с 1 сентября. Согласно приказу Минздрава, по полису ОМС россияне смогут получить сложнейшие медицинские процедуры – пересадку костей, нервов и спинного мозга. Как заявил главный внештатный трансплантолог Министерства Сергей Готье, Россия входит в список тех немногочисленных стран, где пересадку делают в рамках ОМС. Он отметил, что за прошлый год в стране провели 4000 трансплантаций органов, включая 522 сердца. В этом году приемная кампания проходит с рядом изменений. Ключевое из них – цифровизация процедуры. У абитуриентов появилась возможность подать документы в 1717 вузов страны в дистанционном формате через портал госуслуги, сообщил член комитета Софеда по науке Айрат Гибаддинов. При этом сохраняются и традиционные методы – лично или путем отправки через Почту России. У поступающих в этом году есть и возможность отслеживания всех этапов поступления в режиме реального времени – от статуса заявления до конкурсных списков и итоговых приказов о зачислении. Также, по словам сенатора, сейчас формируется единая цифровая среда подбор вуза, через которую ребята смогут выбрать учебное заведение и направление подготовки, ориентируясь на результаты ЕГЭ и проходные баллы прошлых лет. В преддверии Дня Победы у стен Московского Кремля дали старт масштабной патриотической акции «Огонь памяти». Она проходит в 10-й раз при поддержке Народного фронта. В Александровском саду от вечного огня рота почетного караула зажгла специальные лампы. Частицы пламени передадут ветеранам Великой Отечественной войны в 71 регион России, в города-герои, города воинской славы и трудовой доблести, а также доставят участникам специальной военной операции в Луганскую и Донецкую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области. При поддержке Россотрудничества акция проходит и за рубежом. Общественные деятели и артисты повезли огонь в Абхазию, Армению, Кипр, Киргизию, Китай, Монголию, Узбекистан, Танзанию, Индию и Южную Осетию. Кроме того, силами волонтеров частицы огня направлены в Казахстан, Францию, Швейцарию и Германию. Продолжение темы. 100 девушек с именем Екатерина исполнят песню «Катюша» во Владивостоке. Флешмоб пройдет в кампусе Дальневосточного федерального университета в рамках всероссийской акции «Поем Катюшу вместе». Инициатива «Собрать тезок» принадлежит ведущему и блогеру Константину Алексееву. Он приедет во Владивосток накануне празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, чтобы записать участниц на видео. К акции также присоединились Москва, Санкт-Петербург, Самара, Новороссийск, Новосибирск и Минусинск. В дальнейшем все записанные в городах клипы с легендарной песней военных лет войдут в авторский фильм. Мы следим за развитием событий. Екатерина Ершова, служба информации.
2: Таван Радио.

0: Прогноз погоды на Таван Радио представляет открытое акционерное общество «Ядрин Молоко», молочная марка «Наша корова».
1: Категория 12+.
2: Приглашаем вас на волшебный джазовый фестиваль в Яблоневом саду Чувашского конного завода. 16 мая, 14:00. Популярные российские и зарубежные коллективы. Мистер Мелвин, Франция. Дэн Барнетт, Австралия. Хуан Орландис Бенд, Куба. Владимир Петров и Маршмеллоу Оркестра. Дегустация яблочных напитков. Вход свободный. При поддержке «Наша корова» от «Ядрин Молоко». Все будет джаз. О погоде. Быстро и коротко.
3: Сайт «Погода-21» сообщает. Сегодня по республике 20-25. В Чебоксарах 22-24 градуса тепла. Днем ожидается ясная солнечная погода. Ветер переменных направлений слабый. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 40%.
2: С нами всегда хорошая погода.
4: Телефон рекламной службы 56-54-54. Код города 8352.
5: Радиоканал «Таван Радио» рекомендован для прослушивания лицам старше 16 лет. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации по состоянию на 4 декабря 2019 года. Серия L номер ТУ-21-00443 от 29 октября 2018 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Чувашской Республике Чувашия.
4: «Таван Радио». «Таван Радио». Родное. Таван Радио. Для каждого родное.
6: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

0: жолда. Бүнеге жолдан асыларақ радио леген зен валли. Эзір пәлні.
1: Қылғаш қазір жүреген зен пайын хигунну майда мар пулі. Халі варай бір шак хадерін күнчі лебе теплен рех паллашы бір. Наушниге вон дохырмыш эмірдек шутлаза кыларны. Унтюх не был пыр хылғалы гына пулны. Хальхи вағытра узы гураган еверлі хылғаш кана вара пинде тахыр жүрвунны маршылда Натаниэль Болдуин ысчах хай алы бех кухнера ысталаны. Волына тенес флотне зутса бурынны. Хай пычен гына пуштарны бе хадерін шучу биде пэчек пулны. Вол вағытра Болдуин шенелеге патентлама келешмейн. Она хылғашка механизме ытла анзат пектуынны.
0: Эзір пәлні.
1: Щит мельмеш чулзынче пластинкасыне келде итле мехылғашка узы гурны. Щакна була унба инче кайма май пулман. Кайрах павара портативлы хылғашка каларма бушланы. Ундан ба щак хадер тенжебе пиде анла сарылны. Хали щак хадер пуринде пур. Итларах чухне пыррэгэ намар.
0: Эзір пәлні.
1: Саза пузараган технологине вишмек шавне була жутлаза кларна. Амар боус ослабже кільнеси в лишпа таврна чух, самолет салонінче хылгашкаба темнітлі межу титна. Щабахта хыда шава була юруба кільнезе штухман. Щержіне анзан варавал тюрех саза пузараган ядарла концепці калаплама тыдна. Щак шнелихи авіаці валі хадерлене. Кайрах павара і кіпіднімаш чулзынже вал технологіне ахальшінцем валі кларма тыдна. Ларыма электронлы справочник пылышны бе хадерлене.
0: Эзір пәлні. Курныжа Шүрхи Лемкерцем. Саван радио. Курныжа Шүрхи Лемкерцем. Саван радио.

каждом звуке. Таван радио. Весна в каждом звуке. Таван радио.

0: Прогноз погоды на Таван-радио представляет АТК Моторс. Официальный дилерский центр Теннет и Черри в Чувашии.
1: Теннет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Убедитесь в этом сами. Звоните 201-130, код города 8352. Теннет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Приезжайте на тест-драйв и получите спецпредложение мая от АТК Моторс. Чебоксары, улица Лесная, дом 2.
2: О погоде. Быстро и коротко.
3: Сайт «Погода-21» сообщает. Сегодня по республике 20-25. В Чебоксарах 22-24 градуса тепла. Днем ожидается ясная солнечная погода. Ветер переменных направлений слабый. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 40%.
2: С нами всегда хорошая погода.
4: Телефон рекламной службы 56-54-54. Код города 8352.
5: Таван-радио.

0: Латыш выбирает Таван Радио 106.5 FM. Таван Радио. Латыш 106.5 FM.
1: Суета и скорости, миллионы дел. Я в Москве, не в области.

сельские три дня. И зимой, и летом дома ждут меня. То застолье, то парная, неудобно отказать.

0: вся жизнь республики на родной волне. Таван Радио.
1: Что если завтра закончится мир, и мы не сможем больше мечтать? Одна судьба на двоих, и ты в ладонях моих, больше никаких прощай. Будто звезды падаем ввысь, позади остальных.

Даван Радіо. Слушай то, что не услышишь нигде. Радіо. Даван Радіо.

0: Чувашии 12 часов.
1: Чуваш Янре, Вуниге Сихеть.
2: Категория 16+.
3: Новости на Таван Радио.
4: Найти защитное укрытие теперь можно в мессенджере Макс. В столице Чувашии приступили к восстановлению домов после атаки БПЛА. Подробнее далее в студии Екатерина Ершова. Из Чувашии в зону специальной военной операции отправлен 87-й гуманитарный груз. При его формировании учитывались прямые запросы командиров. В основу конвоя составили автономные банно-прачечные комплексы и емкости для воды на колесной базе. Как отметил глава республики Олег Николаев, мобильность таких систем позволит обеспечить безопасность и сохранить здоровье личного состава в условиях фронта. Также переданы строительные материалы для укрепления позиций и маскировочные сети. Груз дополнили письма школьников, продукты питания и индивидуальные подарки для бойцов. В столице Чувашии обсудили вопрос восстановления домов после атаки БПЛА. По итогам заседания штаба определены конкретные шаги, отметил глава города Станислав Трофимов. Восстановлением дома по улице Строителей займется отдел Финстрой. Подрядчик уже на объекте, ведет подготовительные работы. Заказаны все необходимые материалы. На улице Ивана Яковлева бригады начинают демонтаж поврежденных плит. На объекте по улице Ленинского комсомола эксперты оценивают состояние несущих конструкций. Параллельно в ежедневном режиме трудится комиссия по квартирному обходу. Идет установка оконных конструкций. Также начались встречи с жителями во дворах пострадавших домов для более детального обсуждения ремонтных работ и разъяснения по вопросам выплат. Чебоксары возобновляют образовательный процесс в штатном режиме. Решение принято в связи с отбоем ракетной и беспилотной опасности. Ситуация стабилизирована, заявил мэр Станислав Трофимов. Обучающиеся первой смены сегодня продолжают обучение в дистанционном формате. Во всех школах занятия второй смены пройдут согласно расписанию в очном режиме. Детские сады также работают в обычном режиме. Быстро найти укрытие теперь можно в мессенджере Макс. Начал свою работу чат-бот «Защитные укрытия и сооружения». Доступные места в Чебоксарах уже добавлены в сервис. Чтобы получить информацию, нужно открыть чат-бот и отправить геолокацию с мобильного телефона или ввести адрес местонахождения. Сервис выдаст несколько ближайших адресов и отобразит их на Яндекс.Карте. Сейчас чат-бот наполняется и корректируется. В Ядринском округе в рамках нацпроекта «Продолжительная активная жизнь» врачи провели плановые медосмотры почти 3000 детей. Благодаря профилактике удалось вовремя выявить 2 серьезных случая. У одного подростка обнаружили острый лейкоз, у второго – новообразование в почке. Дети уже проходят лечение. Чаще всего у школьников выявляют заболевания нервной системы, глаз и опорно-двигательного аппарата. Также растет число детей с избыточным весом. Врачи напоминают, регулярные осмотры помогают обнаружить болезнь на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно. Мы следим за развитием событий. Екатерина Ершова, служба информации.
2: Таван Радио. На родной волне.

0: продано с желанием слушать с удовольствием. Дневной час приема ваших заказов слушать подано. Приветы, поздравления, музыкальные заявки на Таван Радио.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: слушать подано на Таван Радио. Время для общения в эфире.
1: Сегодня замечательный день, чтобы настроиться на позитивные эмоции, поделиться своей радостью с близкими и любимыми, ну и, конечно же, продолжать праздновать День радио вместе с нами. Всем привет, у микрофона с вами Настя. Сегодня в нашем уютном эфире «Слушать подано» мы примем ваши теплые слова и приветы, и пусть в эти дни приятных слов будет намного больше. Напоминаю, у нас есть два способа передать своим близким эти прекрасные слова. Во-первых, это позвонить по студийному номеру 641003, код города 8352, либо же написать сообщение в группе Таван Радио ВКонтакте под нашим специальным постом. Настраивайтесь на позитивные эмоции и делитесь своим хорошим настроением вместе с Таван Радио. Всех с праздником!

0: День рождения, день свадьбы, день хорошего настроения. Поздравляйте, желайте, радуйте близких и знакомых. Звонки в прямом эфире принимаются сейчас. 64 10 03. Код города 8352.
1: Мы начинаем принимать ваши прекрасные слова на волне родного радио. Примем первый звонок. Алло, добрый день.
2: Добрый день, Анастасия. Поздравляю, дорогой день, Маргарита тревожит. Юратна, да как вошел в мара. Мускавра бурнаган попо, Станислав Петровича. Терекли шуранного дня тебе. Черерень, ошан салам латвор. Шоба пилене шудербе. Улюм бенде ширит, я забуста утмасы улох. Там наша начальми ирлок потелей, оно жу, солнышно сунат пар. Пурны шук маги, тум хактор булдар. Мене мэттенгей шимылынах пурны шагидер. Талан зин идами бе, талан мэтчеревне шунат пуштар. Ирлок шуды, шулна шурат табыдар. Пузу телей беш иштар. Эмірлеген эмір икке булманран, малаш неде бір-бірне келіштерзе бурынат. Санай бір шолым жүрадат бір, кезеп тет бір, ес бір режин тұрадав дават бір. Чухышын шухыша юлсан да, езі ұнжын ан гулян, ан бұшырған. Бұл сұлықлы елан шапла бұзастыр, бұқшалы едемренде ес бұян. Саламлаған есен хүзен жәнеген бұрде саламла ше, хүбе бір саған есен. Морыры бе бір саған есен, семді бе құтыр құлад есен, ик кемір сұбы кейталан дем. Бұрде саламла ше. Снайхере Лариса Семгибета, Таепи Ингезе Маргарита. А за матушку Нюрлаган Юру Бергем Петик Канапар не был дар. Анастасия Тарда, Бушманас, Эльфира Кларнышан, Сывлох Пателей, Де Юраду Бабурнар.
1: Спасибо большое, взаимно. Мы тоже поздравляем, присоединяемся к поздравлениям и желаем всего наилучшего. Вам тоже хорошего всего. До свидания. Владимир Козлов пишет нам: «Добрый день, Таван Радио, добрый день, Анастасия, с Днем Радио, спасибо. Мы знакомые, все родственники, в том числе супруг, дети с семьями и внуки, поздравляем из деревни Апанасова, Ищебенева, Ячковского округа, пенсионерку Сергееву Анисимову Елену Алексеевну с Днем Рождения. Елена, Леночка, Елена, пусть будет жизнь благословенна, 64 лишь расцвет, желаем счастья, долгих лет, пусть исполняют мечты, любви, здоровья, доброты». Поставьте песню в исполнении Леонида Захарова и Ирины Лампасовой. Таван Баперле, спасибо. Светлана Гаврилова: «Добрый день, Таван Радио. В этот прекрасный день мы поздравляем Авксентьева Виталия Николаевича. Родился и вырос в Урмарском округе в деревне Старые Урмары. Сейчас живет в Москве. Новый день преподнес превосходную новость. Самой ранней зарей юбилей наступил. Пусть уже серебро покрывает твой волос, но, как прежде, ты полон задора и сил. 60 для мужчины – солидная дата. Так что, дядя, важнее сегодня ты стал. Будь вдобавок финансово очень богатым, чтоб каждый заметно тебя уважал. Пусть здоровье досадно тебя не подводит, и энергия бьет, словно мощный фонтан. А родня обязательно время находит, чтоб с тобой за столом песни петь под баян. С поздравлением, Светлана, Наташа, Ирина, Виталий и Екатерина». Поставьте, пожалуйста, красивую песню. 64 10 03, код города 8352, либо же свои пожелания вы можете написать к нам в группу Таван Радио ВКонтакте. Ну, а мы слушаем песню по заказу Ирины Лампасовой и Леонид Захаров. Таван Баперле.

0: Шандалық пачы ваш Академия драма театры балаштарать.
1: Вынеге жолданасларах радио легензем валли.
2: Хакалы кураганзем. Чаваш Академия драма театры премьера на ехравлать. Шу ихень вун биллек тада вун ултымыш сэнже, сэна жинже, мэжардени, мэндени, юрлы тажала камить. Спектакль хальги шамрак шем езене мэжарлы бурнышра мэнь хаклы жинжен жуғашла тарать. Билет туянма васкар. Ица бельмели телефон. Ултмылыкке, херагулта, вун улта.
3: О погоде. Быстро и коротко.
4: По данным сайта «Погода-21», в ближайшие часы в Чувашии будет преобладать ясная погода. Предстоящей ночью по республике 11-16, в Чебоксарах 12-14 градусов тепла. Ветер переменных направлений. Слабый. Завтра днем местами пройдут дожди до 27 градусов выше ноля.
3: С нами всегда хорошая погода.
5: Время рекламы.
6: Любите пение птиц, аромат цветов и сладкое послевкусие плодов и ягод? Питомник растений «Маргаушские саженцы» предлагает широкий выбор плодово-ягодных, декоративных культур и многолетних цветов по выгодным ценам. Скидки на наборы растений. Заказы принимаем в нашей группе «Маргаушские саженцы» ВКонтакте. Давайте создавать красивый сад вместе!
7: Кельшур траки вельня электропроводка пушар хорошлыхе. Специалист тем ялды перценче электропроводка на улуштараща. Телефон сакар тагыржир вадырщича 0 вон биллек вадырбиллек херах. Сакар тагыржир вадырщича 0 вон биллек вадырбиллек херах.
8: Магазин стройхозтовары на Хевежской предлагает большой выбор сантехники, инструментов, лаков, красок, строительных, отделочных материалов, гипсокартона, сухих смесей и товаров для сада и огорода. У нас вы найдете все необходимое для вас. Магазин «Стройхозтовары», улица Хевежская, 15/1.
9: Пир женой страны родной. Встречайте новый вкус от букета Чувашии, натуральный напиток ржаной. Естественного природного вкуса. Разве это не радость жизни, глоток за глотком с наслаждением пить истинно русский напиток с мягким хлебным ароматом? Радость питья, легкость бытия. Напиток ржаной от букета Чувашии.
5: Телефон рекламной службы 56-54-54. Код города 8352.
10: Радиоканал «Тванрадио» рекомендован для прослушивания лицам старше 16 лет. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации по состоянию на 4 декабря 2019 года. Серия L номер ТУ-21-00443 от 29 октября 2018 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Чувашской Республике Чувашия.

0: слушать подано на Таван Радио. Время для общения в эфире.
1: Всем хорошего настроения, друзья. Пусть любимые песни поднимут вам настроение, сделают жизнь ярче. Но мы принимаем еще один звонок. Добрый день.
2: Добрый день, Анастасия. Сегодня в День Радио желаю всем жизни без помех, чтобы волны позитивные вам принесли успех. Эфир любимый посвящать. Вам настроение поднимаю. Спасибо и прошу заказать песню, какую сами вы желаете себе.
1: Спасибо большое за эти прекрасные слова, за эти прекрасные стихи. Вам тоже всего самого наилучшего. До свидания.
2: До свидания. Спасибо.
1: 64-10-03, код города 8352, либо же свои пожелания и приветы вы сможете оставить у нас в группе Таван Радио ВКонтакте. Поздравьте своих близких с поводом или без, просто поднимите им настроение и закажите им хорошую песню. Ну а мы слушаем... Но мы продолжаем праздновать День Радио и слушать хорошие песни.

0: День рождения, день свадьбы, день хорошего настроения. Поздравляйте, желайте, радуйте близких и знакомых. Звонки в прямом эфире принимаются сейчас. 64 10 03. Код города 8352.
1: Программа «Слушать подано» продолжается. Мы принимаем еще один звонок. Алло, добрый день. Алло, вы в прямом эфире. Добрый день.
2: Салам вам радио. Салам Анастасия. Шу уи кен шичем эзинде, шевель леди ожа гунра. Куль шуды курна ятпа, илем леренде, илем ле Валентинина. Шурамна гуниде салам латпор. Унан паян алла жунги юбилеи. Ибира на керш юмандек ширек пывлах, тулах курнаш. Тулы делей, шелгуш пек тапта тараган бейх ватсу натпор. Уйга зуйга санран аяк рампорам заюртер, эмэдзэм пурны заюртер зэбычер. Малаш мэдзе, паргадар лэш речу нагур зайшлэне вэйха ватсу настур. Чумрда яланах шивых шиннэр зэнде, шанджэла тузыр зэм бультер. Адя зэнде савынза ыра гурза пурын мала булдар. Салам лагане зэм, эрле шлэгене зэм. Валентина Кузнецова на репертуарен джи,
1: Мы Валентину тоже поздравляем с прекрасным юбилеем. Пусть у нее все будет прекрасно и хорошего настроения, конечно же. Вам тоже всего хорошего и до свидания.
2: До свидания.
1: Возвращаемся к сообщениям. В группе Таван Радио ВКонтакте пишет нам Светлана Прокопьева. Добрый день, Таван Радио. Хочу поздравить Казакову Валентину, проживающую в поселке Воронары, с днем рождения. Пожелать здоровья, счастья и любви. Пусть все мечты и желания исполнятся, родные и близкие всегда будут рядом. 64-1003, код города 8352, либо же свои пожелания вы можете оставить у нас в группе Таван Радио ВКонтакте. Ну а мы слушаем песню Мари Краймбрери «Нравится жить».

0: Прогноз погоды на Таван-радио представляет Чебоксарский институт, филиал Московского политехнического университета.
1: Ну что, решил куда поступать? Москва?
2: Зачем Москва? Я и здесь получу московский диплом.
1: Это как?
2: Все просто. Чебоксарский политех.
3: Чебоксарский институт Московского политехнического университета приглашает абитуриентов. Программы среднего профессионального образования. Бакалавриат, специалитет, магистратура. Поступай правильно. Поступай в политех. Подробнее на politech21.ru и по телефону 21-55-75.
4: Лицензия номер L035-00-115-77/0000-969-40. От 10 марта 2021 года.
5: О погоде. Быстро и коротко.
6: По данным сайта «Погода-21», в ближайшие часы в Чувашии будет преобладать ясная погода. Предстоящей ночью по республике 11-16, в Чебоксарах 12-14 градусов тепла. Ветер переменных направлений, слабый. Завтра днем местами пройдут дожди до 27 градусов выше ноля.
5: С нами всегда хорошая погода.
7: Время рекламы.
8: Кельчуртраки вильня электропроводка пушар хорошлыхе. Специалистем ялды перценче электропроводка на улуштараща. Телефон сакар тагуржир вадарщича 0 вон вильня квадар вильня херах. Сакар тагуржир вадарщича 0 вон вильня квадар вильня херах.
9: Древняя легенда гласит, там где живет жар птица, дома теплые, дворы тихие, а жизнь полна достатка. Жилой комплекс жар птица. Кирпичные стены, индивидуальное отопление в каждой квартире, двор без машин, высокие потолки, технологии будущего. Жар-птица. Ваша сказка начинается здесь. Звоните 372880. Акционерное общество группы компаний «Регион Жилстрой». Проектная декларация на сайте жарптица21.ру.
10: Когда весна касается земли, пробуждается все живое и начинается новая история вашего сада. Посадите ее своими руками. В питомнике «Ванюшкин сад» большой выбор плодово-ягодных саженцев и многолетних цветов. «Ванюшкин сад» доставит саженцы прямо к вашему дому. Все подробности в группе ВКонтакте, Телеграм-канале и мессенджере «Макс».
11: Мы открыли закон пенного тяготения. К букету «Чувашии». Все тянутся к пенной коллекции «Букет Чувашии безалкогольное». Градус наслаждения растет с каждым глотком. Больше никаких градусов, только притягательный вкус пива и роскошная пенная шапка. Пенная коллекция «Букет Чувашии безалкогольное». Сильное притяжение, пенное наслаждение.
12: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города 8352.
13: Передать привет, поздравить, оставить заявку на любимую песню можно сейчас. Сообщения в программе «Слушать подано» принимаются в официальной группе «Таван Радио ВКонтакте». Рады выполнить ваши пожелания.
14: Ваши приятные слова дойдут до ваших любимых здесь и сейчас. Не упускайте возможность отправить их в нашем эфире. Мы возвращаемся к сообщениям в группе «Таван Радио ВКонтакте». Пишет нам Сергей Владимиров. Добрый день, «Таван Радио». Хочу поздравить с Днем Радио и поздравить также свою жену и пожелать ей удачи, успехов, здоровья. Поставьте, пожалуйста, песню Константина Еврукова «Щурхи Варманда». Лариса Александрова. Добрый день, «Таван Радио». Сегодня свой юбилей отмечает наша подруга и коллега Васильева Елена. Поздравляю с днем рождения. Желаю тебе, чтобы каждый твой день был наполнен улыбками, радостью и счастьем. В доме твоем пусть всегда царят любовь, понимание и доброта. Желаю, чтобы тебя всегда окружали любимые сердцу люди. И пусть все задуманное обязательно исполнится. Просим песню Александра и Екатерины Сорокиных. С поздравлением, коллектив Чесла. К сожалению, этой песни у нас нет. 64-10-03, код города 8352. Либо же свои пожелания вы можете написать к нам в группу «Таван Радио ВКонтакте». Ну а мы слушаем песню по заказу Константина Еврукова «Щурхи Варманда».

0: Приветы, поздравления, пожелания принимаются. Дневной час ваших заказов продолжается. Слушать подано на Таван Радио.
1: Наталья Павлова пишет нам: «Добрый день, Таван Радио. Работников отрасли связи поздравляю с Днем Радио. Пусть всегда будет стабильным сигнал радиосвязи, а частотный диапазон нужным. Пусть средства связи сообщают только отличные известия, радуют добрыми песнями, настраивают на хороший лад, чаще дарят возможность радовать любимых и близких словами поддержки и признания. Желаю вам быть всегда на позитивной волне, чувствовать важность вашей профессии, наслаждаться возможностями, совершенствовать свои знания и всегда идти вперед к заветной цели». Наталья, спасибо вам большое за эти прекрасные теплые слова. Вам тоже желаем мы всего самого наилучшего. А также хочу поздравить Петрову Татьяну Валерьевну с днем рождения. Милая моя Татьяна, красотка и кокетка, поздравляю с днем рождения тебя. Дорогая моя, пусть все в жизни у тебя будет на высшем уровне. Не просто хочу пожелать, а всем сердцем желаю тебе всех благ, здоровья, процветания, преданных и искренних друзей. Пусть каждый твой день будет увлекательным и щедрым на радость и удовольствие. Желаю не утратить веру в чудеса. Пусть сбываются самые сокровенные желания, а мечты, даже самые несбыточные, становятся реальностью. Желаю тебе оставаться всегда такой же веселой, улыбчивой, красивой, благополучия и оптимизма в жизни. Пусть жажда приключения ведет тебя не только вперед, а на пути встречаются такие же надежные и интересные люди, как и ты сама. Желаю, чтобы работа приносила не только доход, ну и удовольствие. Любовь твоя была чтоб взаимной, чистой, искренней и заботливой. Александр Сидоров пишет нам: «Добрый день, с днем радио вас, процветайте». Спасибо большое. Папа мой дорогой, Сидоров Георгий из деревни Яробайкасы, в день твоего дня рождения я желаю тебе много-много долгих и счастливых лет. Будь всегда таким же добрым, справедливым и отзывчивым. Желаю, чтобы твое здоровье тебя не подводило, с каждым днем чтоб крепчало и придавало тебе бодрости и сил. Любви тебе и уважения близких и друзей. Папа, хочу тебе еще пожелать веселья и праздника души не только в этот день. Пускай жизнь радует тебя твоими новыми победами и покоренными вершинами. Успехов и удачи, папа». 64-1003, код города 8352. Либо свои пожелания и приветы вы можете оставить у нас в группе Таван Радио ВКонтакте. Сергей Лекеров, «Карамель», слушаем.

0: Чувашии 13 часов.
1: Чуваш Янре, вон вище сихить.
2: Категория 16+.
0: Новости на Таван Радио.
3: Олег Николаев и герой России Андрей Буйлов обсудили единство тыла и фронта. За сутки в республике ликвидировали 4 ландшафтных пожара. Подробнее далее в студии Екатерина Ершова. В преддверии Дня Победы Олег Николаев встретился с человеком, который сегодня пишет новую историю воинской славы Чувашии, героем России генерал-майором Андреем Буйловым. Уроженец Новочебоксарска прошел путь от суворовца до заместителя командующего 2-й гвардейской армии. Стороны обсудили вопросы быта, тактику и меняющийся характер боевых действий в зоне СВО, а также затронули тему недавней атаки беспилотников на Чувашию. Военачальник заявил, что противник, потерпев неудачу на фронте, пытается запугать мирное население и добавил, что возмездие неизбежно. По обращению Андрея Буйлова, руководитель региона передал его подразделению партию квадрокоптеров, 5 дронов, радиостанции, бензиновые генераторы. Также Олег Николаев вручил бойцу книгу «Чувашия. Наследие Улыпа», как напоминание о том, что за его спиной вся республика. Продолжение темы. Накануне Андрей Буйлов также встретился с учениками и педагогами родной 13-й школы города Новочебоксарска. Военачальник рассказал о своем жизненном пути, учебе, службе в армии, достижениях и испытаниях, а также принял участие в торжественном открытии парты героя. Кроме того, педагоги устроили для Андрея Александровича встречу с классным руководителем Натальей Силантьевой. «Я стал таким благодаря учителям. Как говорится, у золотой звезды 5 направлений. Один из этих лучей – это родная школа», – отметил он. В завершении мероприятия прославленному выпускнику вручили талисманы, иконы, детские письма, а также флаг Новочебоксарска, на котором школьники оставили добрые пожелания бойцам. Мемориальный комплекс летчика-космонавта СССР Андриана Николаева заключил контракт на разработку дизайн-проекта «Новая экспозиция». Работы выполнит подрядная организация из Санкт-Петербурга почти за 5 миллионов рублей. В течение 180 календарных дней исполнителю предстоит разработать концепцию, включающую планетарий, конференц-зал, выставочный зал временной экспозиции, кафетерии, зону сувениров, учебные классы и многоцветные пространства с габаритными макетами. По плану, к концу следующего года музей должен полностью преобразоваться. Четыре ландшафтных пожара ликвидировали в Чувашии за сутки. Возгорания произошли в Новочебоксарске, Маргаушском и Цивильском округах. Огонь уничтожил сухую траву на общей площади более 2000 квадратных метров. МЧС России по Чувашии призывает жителей соблюдать правила пожарной безопасности. Не бросайте тлеющие спички и окурки, не оставляйте на солнце бутылки и осколки стекла. Эффект линзы может привести к возгоранию. В Чебоксарах вводятся временные ограничения на движение и парковку транспорта. Сегодня, 7 мая, с 14.00 и до конца мероприятия будет закрыта Московская набережная до пересечения с улицы Константина Иванова. 8 мая, с 18.00 ограничения затронут улицу Зои Яковлевой в районе мемориального комплекса «Победа». 9 мая, с 6 утра, движение ограничат на двух участках. На улице Текстильщиков от пересечения с улицы Калинина до пересечения с улицей Зои Яковлевой, а также на улице Иванова. Ивана Франко на том же отрезке. В администрации города просят автолюбителей заранее планировать свои маршруты. Мы следим за развитием событий. Екатерина Ершова, служба информации.
4: Таван Радио. На родной волне.

задана с желанием слушать с удовольствием. Дневной час приема ваших заказов слушать подано. Приветы, поздравления, музыкальные заявки на Таван Радио.

0: Поздравить, оставить заявку на любимую песню можно сейчас. Сообщения в программе «Слушать подано» принимаются в официальной группе «Таван Радио ВКонтакте». Рады выполнить ваши пожелания.
1: Продолжаем принимать ваши теплые приветы и поздравления. Пишет нам Иван Архилин. Дорогая Наталья Петровна, от всей души мы поздравляем вас с вашим замечательным днем. В этот особенный момент хочется выразить вам нашу бесконечную любовь и благодарность за вашу работу, за вашу заботу, мудрость и тепло. Вы опора нашей семьи, и мы гордимся тем, что рядом с нами есть такой удивительный человек. Желаем вам здоровья, счастья и исполнения всех ваших мечт. Пусть каждый день приносит радость и улыбку, а рядом всегда будут любимые люди. С любовью, ваша семья. Елена Михайлова. Добрый день, Таван Радио. Добрый день, Настя. В этот прекрасный солнечный день мы с семьей Ивановых и Михайловых хотели бы поздравить с днем рождения нашу тетю и сестру Хурасеву Наталью Вениаминовну, проживающую в селе Тугаево Комсомольского округа. Дорогая именинница, с праздником тебя! Мы желаем, чтобы твой год сложился как самая красивая мозаика из ярких впечатлений, достигнутых целей, теплых встреч и душевного покоя. Пусть здоровье будет твоей опорой, позволяя активно и радостно проживать каждый день. Мы желаем, чтобы любовь и внимание близких согревали тебя, а в доме всегда царили благополучие и уютная атмосфера понимания. Пусть твоя женская интуиция никогда тебя не подводит, а сердце подсказывает верные решения. Наслаждайся жизнью, ее подарками и своей неповторимостью. С днем рождения! Большая просьба поставить песню Светланы Яковлевой «Емогом». Спасибо большое. 64-1003, код города 8352. Либо же свои пожелания и приветы вы можете оставить у нас в группе «Таван Радио ВКонтакте». Но мы слышим Яковлеву Светлану.

0: День рождения, день свадьбы, день хорошего настроения. Поздравляйте, желайте, радуйте близких и знакомых. Звонки в прямом эфире принимаются сейчас. 64 10 03. Код города 8352.
1: Программа «Слушать подано» продолжается. Мы принимаем еще один звонок. Алло, добрый день.
2: Кусалам Цивиски округенче Киева Дудакаси Яльневичек. Казакова Калибала Сергеева Нина Золотова Шуранну Кунезем. Везен Пити Кипкер Эшченчинзем. Везене Панхигун Ширип Сывластелей Анышу Сунгенчек.

0: sonat per Yaldi Purnakan, sonat per Yalda Purnakan Sem. Lesene Lubofa Panashvan, Yuri Besalam, Malizat per Lubofa Panashvan, Pirin Yal Kinya. Саламба, ялди херарамзем.
1: Мы Галю и Нину тоже поздравляем и желаем им всего самого наилучшего. Вам тоже хорошего дня, до свидания.
0: Спасибо.
1: Ольга Борисова, добрый день, Таван Радио и Настя. Хотим поздравить нашу коллегу, Ястребову Надежду Федоровну, проживающую в деревне Новое Буяново Шимуршинского округа, с юбилеем, с днем рождения и с юбилеем. Мы желаем огромной удачи, безмерного благополучия во всем и бесконечного счастья. Пусть здоровье никогда не подводит, настроение будет прекрасным, а рядом всегда будут любящие тебя люди. Оставайся такой же замечательной, удивительной и жизнерадостной на долгие-долгие годы. Поздравляю девочки ОПС Шимурша. Поставьте, пожалуйста, песню Юрия Шатунова «С днем рождения». Роман Крылов, добрый день, Таван Радио. Поздравляю вас с праздником. Спасибо большое. Сегодня у меня день рождения. И поставьте, пожалуйста, меня песни по вашему желанию. Поздравляем вас с днем рождения и тоже желаем всего самого наилучшего. Надежда Бибукова, добрый день, Таван Радио. В этот прекрасный и замечательный день хочется от всей души поздравить с днем рождения нашего любимого, замечательного, дорогого кума Иванова Руслана Ильича с 35-летием. Он проживает в деревне Нижние Панклеи Маргаушского округа. Дорогой наш кум, самый близкий человек нашей семьи, с днем рождения тебя, дорогой. Живи в достатке, в любви и в радости. Ты хороший. Хороший друг и прекрасный человек. В тебе масса качеств, за которые тебя любят окружающие. Ты всегда придешь на помощь, дашь совет и поддержишь словом и делом. Спасибо тебе за то, что ты есть в нашей жизни. Пусть сбываются все твои мечты и исполняются все твои желания. С поздравлением, крестница Татьяна, семья Бибуковых и вся любимая родня. Поставьте, пожалуйста, песню Дениса Антипова «С днем рождения». Спасибо большое. 64-10-03, код города 83. 5-2, либо же свои пожелания вы можете написать к нам в группе Таван Радио ВКонтакте. Но мы пока послушаем погоду с рекламой, а затем Юрий Шатунов с днем рождения.
2: Прогноз погоды на Таван Радио представляет открытое акционерное общество «Ядрин молоко», молочная марка «Наша корова».
3: Категория 12+. Приглашаем вас на волшебный джазовый фестиваль в Яблоневом саду Чувашского конного завода. 16 мая, 14:00. Популярные российские и зарубежные коллективы. Мистер Мелвин, Франция. Дэн Барнетт, Австралия. Хуан Орландис Бенд, Куба. Владимир Петров и Маршмеллоу Оркестра. Дегустация яблочных напитков. Вход свободный. При поддержке «Наша корова» от «Ядрин молоко». Все будет джаз.
4: Ван радио эфиринче Шандалык Шинчень.
5: Погода Ширембере сайт пельдерне тарах шидес вагатра чавашинре уяр жандалык пулать. Шерли республика равун бервунулда, Чубашкарда вун ниге вун 2 градус таран ожебуле. Шиль терли инжен тюлек варить. Иран республика ра Шеремиге Шеремжиже градус таран ожебуле.
4: Перинпе перле кирек епле шандалык та аван. Таван радио.
6: Время рекламы.
7: Любите пение птиц, аромат цветов и сладкое послевкусие плодов и ягод? Питомник растений «Маргаушские саженцы» предлагает широкий выбор плодово-ягодных, декоративных культур и многолетних цветов по выгодным ценам. Скидки на наборы растений. Заказы принимаем в нашей группе «Маргаушские саженцы» ВКонтакте. Давайте создавать красивый сад вместе.
8: Кельшур траки вильня электропроводка пушар хорошлыхе. Специалист тем ялды перценче электропроводка на улуштараща. Телефон сакар тагуржир вадарщича 0 вон бильня квадар бильня херах. Сакар тагуржир вадарщича 0 вон бильня квадар бильня херах.
9: Биржаной страны родной. Встречайте новый вкус от букета Чувашии, натуральный напиток ржаной. Естественного природного вкуса. Разве это не радость жизни, глоток за глотком с наслаждением пить истинно русский напиток с мягким хлебным ароматом? Радость питья, легкость бытия. Напиток ржаной от букета Чувашии.
10: В хоромах своих Аз есть царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромом царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
6: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города 8352.
11: Радиоканал «Тванрадио» рекомендован для прослушивания лицам старше 16 лет. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации по состоянию на 4 декабря 2019 года. Серия L номер TU-21-00443 от 29 октября 2018 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Чувашской Республике Чувашия.

0: Слушать подано на Таван Радио. Время для общения в эфире.
1: Программа «Слушать подано» продолжается. Пишет нам Алена Владимирова. Хотим поздравить самую милую, добрую, любимую мамочку Сергееву Елену Алексеевну с днем рождения, мамулечка. Этот день в календаре самый-самый главный. 64 года маме моей славной. Милая Елена, нет тебя родней. Ты для нас опора в суматохе дней. Ты умница, красавица, наш яркий свет. Лучше мамы и бабушки в целом мире нет. Мы бежим к тебе за мудрым, правильным советом. Дом твой пахнет детством, пирогами, летом. Ты всегда поможешь, не жалея сил. Каждый, кто с тобой знаком, тебя бы полюбил. Для десятерых внучат ты лучший друг. Сразу станет всем теплее от тепла твоих рук. С днем рождения, мамочка, любимая моя. Пусть тебя сегодня радует вся наша семья. Пусть глаза сияют счастьем, а в душе весна. Ты у нас на свете, мамочка, всего одна. Людочка Степанова, добрый день, Таван Радио. В этот прекрасный день я поздравляю с днем рождения Шемякину Веронику Олеговну, врача-онколога Чебоксар. Желаю ей здоровья, счастья, успехов в работе и исполнения всех ее желаний. С поздравлением, Людочка Степанова, поставьте, пожалуйста, песню «С днем рождения» Полины Борисовой. 64-10-03, код города 8-3-5-2, либо же свои пожелания вы можете оставить у нас в группе Таван Радио ВКонтакте. Но мы слушаем Александра Сорокина и Дениса Антипова, Кумсэн Юрий.

0: Прогноз погоды на Таван Радио представляет АТК Моторс. Официальный дилерский центр Теннет и Черри в Чувашии.
1: Врываемся в тепло вместе с АТК Моторс. Горячие скидки уже сейчас. Топовый кроссовер Теннет Т7 наконец-то от 2 миллионов 99 900 рублей. Приезжайте в АТК Моторс. Чебоксары, Лесная, дом 2. Звоните 201-130, код города 8352. Предложение действует до 31 мая 2026 года.
2: Ван Радио и Ференче, Чандалак Чинчень.
3: Погода Щеремберре, сайт Пальдернеторах, Шидес Вагатра, Чавашинри, Уяр Чандалак Пулать. Щерли Республика Ра Вунбер Вунулда, Шубашкарда Вунниге Вун 2 градус стран Ожебуле. Щиль Терли Инчень Тюлек Варить, Иран Республика Ра Щеремиге, Щеремчичи градус стран Ожебуле.
2: Перинпе Перле, Кирек Епле Чандалак Таван. Таван Радио.
4: Время рекламы.
5: Древняя легенда гласит, там, где живет жар-птица, дома теплые, дворы тихие, а жизнь полна достатка. Жилой комплекс «Жар-птица». Кирпичные стены, индивидуальное отопление в каждой квартире, двор без машин, высокие потолки, технологии будущего. «Жар-птица». Ваша сказка начинается здесь. Звоните 37 28 80. Акционерное общество, группа компаний «Регион Жилстрой». Проектная декларация на сайте «жарптица21.ру».
6: Это в его природе, это в его характере, это в наших традициях. Настоящий вкус натурального кваса от букета Чувашии. Насыщенный и тонизирующий домашний, классический хлебный, богатая палитра ярких выразительных вкусов. Натуральная энергия и незабываемые эмоции в каждом глотке. Уважая наследие поколений, чтя славные традиции и качества. Квас «Букет Чувашии». Живой, настоящий.
4: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города 8352.
7: Приветы, поздравления, пожелания принимаются. Дневной час ваших заказов продолжается. Слушать подано на Таван Радио.
8: Алина Куприна пишет нам: «Добрый день, Таван Радио. В этот солнечный и теплый майский день мы поздравляем с днем рождения прекрасную жительницу поселка Вурнары Вурнарского округа Куприянову Алину Ивановну. Желаем быть такой же прекрасной, неотразимой и любимой, а также головокружительной. Здоровья, удачи, достатка, исполнения самых сокровенных желаний, женских радостей, жизненных сладостей, прекрасных мгновений и бесконечного счастья. Пусть дети радуют своими успехами, и рядом всегда будут самые близкие и хорошие люди. Самые любимые и хорошие люди. Пусть удача сопровождает тебя во всех начинаниях, а жизнь радует приятными событиями и успехами. С поздравлением семьи Куприяновых из Аликовского округа, деревни Херлипасы и с города Чебоксар. Поставьте, пожалуйста, красивую песню для Алины. 64-10-03, код города 8352, либо же свои пожелания вы можете написать к нам в группе Таван Радио ВКонтакте. Егор Матвеевский, с днем рождения, слушаем.

0: Слушать подано на Таван Радио. Время для общения в эфире.
1: Программа «Слушать подано» завершается. Спасибо всем за такие приятные пожелания. Оставайтесь с нами на прекрасной волне родного радио, и пусть у вас все будет хорошо. 2 часа с вами была Настя. Я желаю всем хорошего дня и цветущего настроения. Всем пока-пока.

0: Чувашия, 14 часов.
1: Чуваш Янре, Вундва до Зигить.
2: Категория 16+.
3: Новости на Таван Радио.
4: В республике расширяют систему контроля за соблюдением правил дорожного движения. В столице Чувашии стартовал сезон фонтанов. Подробнее далее в студии Екатерина Ершова. В Чувашии повысили региональную единовременную выплату участникам спецоперации до 2 миллионов 600 тысяч рублей. Соответствующий указ за подписью главы республики Олега Николаева опубликован на портале КАПРУ. Новые условия действуют для граждан, которые с 1 мая по 30 июня текущего года заключат контракт с Минобороны России на прохождение службы в войсках беспилотных систем. Срок контракта для получения выплаты должен быть не менее 1 года. В республике расширяют систему контроля за соблюдением правил дорожного движения. На региональных дорогах начал работу 6-й мобильный комплекс фото-видеофиксации нарушений ПДД. Камера установлена внутри автомобиля и выписывает штрафы автоматически, прямо во время движения. Благодаря мобильному формату контроль может проводиться на разных участках дорожной сети республики. В Минтрансе отмечают, что основная задача комплекса – повышение безопасности на дорогах. Водителям напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим и требования дорожных знаков. В столице Чувашии официально стартовал сезон фонтанов, сообщил мэр Станислав Трофимов. 6 мая включены основные городские объекты. На Красной площади у торгового центра «Шупашкар», ДК «Тракторостроителей» и в Кадетском сквере. С художественной подсветкой и музыкальным сопровождением они вновь стали главным центром притяжения для жителей и гостей столицы. Запуск оставшихся фонтанов запланирован на предстоящие выходные. В Чебоксарах и Новочебоксарске отключат горячую воду. Т-плюс приступает к первым плановым гидравлическим испытаниям тепловых сетей. Горячей воды не будет с 12 по 24 мая в центральном и новоюжном районах Чебоксар, с 15 по 24 июня в Новочебоксарске, с 8 по 21 июля в северо-западном районе столицы и с 3 по 16 августа в юго-западном районе. Стартовало интернет-голосование за звание лучшего народного почтальона в рамках конкурса «Земский почтальон-2026». Чувашию в нем представляет Алевтина Кирюкова. В профессии она уже более 3 лет. Девушка не только качественно выполняет свои обязанности, но и помогает односельчанам, доставляет продукты пенсионерам, оплачивает услуги ЖКХ. На конкурс поступило свыше 3000 заявок из 87 регионов страны. Поэтому важна активность каждого жителя республики. Проголосовать за Алевтину можно до 25 мая. Мы следим за развитием событий. Екатерина Ершова, служба информации.
2: Таван Радио.
5: На родной волне.

Тюнра Ялан, Янрадыр Юра, Таван Радио, Шубашкар, Сертадавище ФМ. Тюнра Ялан, Янрадыр Юра, Таван Радио, Шубашкар, Сертадавище ФМ.

0: Эзир кумалаган юрезем, Таван радио хумизем жинже. Шубашкар, шер тада виши ФМ. Уладар, шерул тада пилик ФМ.
1: Шандалык пачы ваш академи драма театры балаштарать.
2: Вуниги жулдан асларах радио легензем валли.
3: Хаклы кураганзем. Чаваш академи драма театры премьера на ехравлать. Шуихинь вунбиллик тада вунултамаш сэнже, сэна жинже, мэжардени, мэндени, юрлы тажала камить. Спектакль хальги шамрак шем езене мэжарла бурнышра мэнь хаклы жинжен жугашла тарать. Билет туянма васкар. Ица бельмели телефон. Ултмылыке, херагулта, вунулта.
0: Погоде. Быстро и коротко.
4: По данным сайта «Погода-21», в ближайшие часы в Чувашии будет преобладать ясная погода. Предстоящей ночью по республике 11-16, в Чебоксарах 12-14 градусов тепла. Ветер переменных направлений, слабый. Завтра днем местами пройдут дожди до 27 градусов выше ноля.
0: С нами всегда хорошая погода.
5: Время рекламы.
6: Магазин «Стройхозтовары» на Хеверской предлагает большой выбор сантехники, инструментов, лаков, красок, строительных, отделочных материалов, гипсокартона, сухих смесей и товаров для сада и огорода. У нас вы найдете все необходимое для вас. Магазин «Стройхозтовары», улица Хеверская, 15/1.
7: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
8: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
9: Медицинская защита, задержка рейса, потеря багажа —
10: все под контролем.
7: Красота-то какая, лепота.
11: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
12: Телефон рекламной службы 56-54-54. Код города 8352.
13: Радиоканал «Таван Радио» рекомендован для прослушивания лицам старше 16 лет. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации по состоянию на 4 декабря 2019 года. Серия L номер ТУ-21-00443 от 29 октября 2018 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чувашской Республике Чувашия.

Любимая твоя волна. Любимая твоя волна. Чебоксары 103 FM. Шумерли 104.0. Таван радио.

Нужно. Таван радио. Ящики 98,7 FM. То, что вам нужно. Таван радио.

Таван Радио. Вся республика на родной волне. Вся республика на родной волне. Таван Радио.

0: Прогноз погоды на Таван-радио представляет Чебоксарский институт, филиал Московского политехнического университета.
1: Ну что, решил куда поступать? Москва?
2: Зачем Москва? Я и здесь получу московский диплом.
1: Это как?
2: Все просто. Чебоксарский политех.
3: Чебоксарский институт Московского политехнического университета приглашает абитуриентов. Программы среднего профессионального образования. Бакалавриат, специалитет, магистратура. Поступай правильно. Поступай в политех. Подробнее на politech21.ru и по телефону 21-55-75.
4: Лицензия номер L035-00-115-77/0000-969-40. От 10 марта 2021 года.
5: Ван радио эфиринче, шандалок шинчень.
6: Погода щирембере сайт пельдерне тарах щидес вагатра, чава щенре уяр жандалок пулать. Щерли республикара вун бер вун улда, шубашкарда вун ниге вун 2 градус таран ожу буле. Щиль терли инжень тюлек варить. Иран республикара щиремиге щиремжичи градус таран ожу буле.
5: Перинбе перле, кирек епле шандалок та аван. Тван радио.
7: Телефон рекламной службы 56-54-54. Код города 8352.
5: Таван радио. Кашны келе сидеть. Шомаржа. Тахрвун на тадатвата ФМ. Шимерле. Шертвата ФМ. Таван радио.

0: Чувашии 15 часов.
1: Чуваш Янре, вунбилек сиеть.
2: Категория 16+.
3: Новости на Таван Радио.
4: Олег Николаев и герой России Андрей Буйлов обсудили единство тыла и фронта. За сутки в республике ликвидировали 4 ландшафтных пожара. Подробнее далее в студии Екатерины Ершова. В преддверии Дня Победы Олег Николаев встретился с человеком, который сегодня пишет новую историю воинской славы Чувашии, героем России генерал-майором Андреем Буйловым. Уроженец Новочебоксарска прошел путь от суворовства до заместителя командующего 2-й гвардейской армии. Стороны обсудили вопросы быта, тактику и меняющийся характер боевых действий в зоне СВО, а также затронули тему недавней атаки беспилотников на Чувашию. Военачальник заявил, что противник, потерпев неудачу на фронте, пытается запугать мирное население. И добавил, что возмездие неизбежно. По обращению Андрея Буйлова, руководитель региона передал его подразделению партию квадрокоптеров, 5 дронов, радиостанции, бензиновые генераторы. Также Олег Николаев вручил бойцу книгу «Чувашия. Наследие Улыпа», как напоминание о том, что за его спиной вся республика. Продолжение темы. Накануне Андрей Буйлов также встретился с учениками и педагогами родной 13-й школы города Новочебоксарска. Военачальник рассказал о своем жизненном пути, учебе, службе в армии, достижениях и испытаниях, а также принял участие в торжественном открытии парты героя. Кроме того, педагоги устроили для Андрея Александровича встречу с классным руководителем Натальей Силантьевой. «Я стал таким благодаря учителям. Как говорится, у золотой звезды 5 направлений. Один из этих лучей – это родная школа», – отметил. В завершении мероприятия прославленному выпускнику вручили талисманы, иконы, детские письма, а также флаг Новочебоксарска, на котором школьники оставили добрые пожелания бойцам. Мемориальный комплекс летчика-космонавта СССР Андриана Николаева заключил контракт на разработку дизайн-проекта «Новая экспозиция». Работы выполнит подрядная организация из Санкт-Петербурга почти за 5 миллионов рублей. В течение 180 календарных дней исполнителю предстоит разработать концепцию, включающую планетарий, конференц-зал, выставочный зал временной экспозиции, кафетерии, зону сувениров, учебные классы и многосветные пространства с габаритными макетами. По плану, к концу следующего года музей должен полностью преобразиться. Четыре ландшафтных пожара ликвидировали в Чувашии за сутки. Возгорания произошли в Новочебоксарске, Маркаушском и Цивильском округах. Огонь уничтожил сухую траву на общей площади более 2000 квадратных метров. МЧС России по Чувашии призывает жителей соблюдать правила пожарной безопасности. Не бросайте тлеющие спички и окурки, не оставляйте на солнце бутылки и осколки стекла. Эффект линзы может привести к возгоранию. В Чебоксарах вводится временное ограничение на движение и парковку транспорта. Сегодня, 7 мая, с 14.00 и до конца мероприятия закрыта Московская набережная до пересечения с улицы Константина Иванова. 8 мая с 18.00 ограничения затронут улицу Зои Яковлевой в районе мемориального комплекса «Победа». 9 мая с 6 утра движение ограничат на двух участках. На улице Текстильщиков от пересечения с улицы Калинина до пересечения с улицы Зои Яковлевой, а также на улице Ивана Франкно на том же отрезке. В администрации города просят автолюбителей заранее планировать свои маршруты. Мы следим за развитием событий. Екатерина Ершова, служба информации.
2: Таван Радио. На родной волне.

Ван Радио. Уладыр. Чирулта тада Пилик ФМ. Бадырьель. Чирулта тада Тохр ФМ. Шымыржа. Тыгырвунна тада Тватты ФМ. Шимерле. Чер Тватты ФМ. Шубашкар. Чер тада Вище ФМ.

Это Ван Радио. Пэдем Республика. Верхом Синче. Ван Радио.

0: Прогноз погоды на Таван Радио представляет открытое акционерное общество «Ядрин Молоко», молочная марка «Наша корова».
1: Категория 12+.
2: Приглашаем вас на волшебный джазовый фестиваль в Яблоневом саду Чувашского конного завода. 16 мая, 14:00. Популярные российские и зарубежные коллективы. Мистер Мелвин, Франция. Дэн Барнетт, Австралия. Хуан Орландис Бэнд, Куба. Владимир Петров и Маршмеллоу Оркестра. Дегустация яблочных напитков. Вход свободный. При поддержке «Наша корова» от «Ядрин Молоко». Все будет джаз. О погоде. Быстро и коротко.
3: По данным сайта «Погода 21», в ближайшие часы в Чувашии будет преобладать ясная погода. Предстоящей ночью по республике 11-16, в Чебоксарах 12-14 градусов тепла. Ветер переменных направлений, слабый. Завтра днем местами пройдут дожди до 27 градусов выше 0.
2: С нами всегда хорошая погода.
4: Время рекламы.
5: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
6: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
7: ОСАГО в Альфа-страховании.
8: Вот настоящий порядок.
9: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
5: Красота-то какая! Лепота!
10: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
11: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогам 2024 года.
12: Телефон рекламной службы 56-54-54. Код города 8352. Чебоксары выбирают Таван Радио. Радио. 103 FM. Чебоксары 103 FM. Таван Радио.

пишешь свое без твоей записки. Я хочу вернуть веру в любовь тем, кто в ней разочаровался. Если ты это слушаешь, значит, поверь мне, ты все еще не сдался.

0: Интересная минутка.
1: Интересная минутка. Интересная минутка.
2: Всем привет! С вами София Андреева. Сегодня 7 мая, день радио. В этом выпуске узнаем интересные факты об этом полезном и необычном изобретении. Радио слушали еще в 19 веке. В России днем появления радио считается 7 мая 1895 года, когда русский физик Александр Попов представил публике свой первый радиоприемник. Предназначен он был не для музыки, а для беспроводной связи и регистрации грозовых разрядов. Эйфелева башня обязана своей долгой жизни именно радио. Оказывается, ее возвели специально для Всемирной выставки 1889 года, а спустя 20 лет хотели разобрать. Однако, при открытии радио было решено установить на ней антенны для большей дальности и силы сигнала. Это и спасло нынешний символ Парижа. Курьезный случай произошел во время поединка футбольных команд в Англии в 1940 году. Над стадионом навис непроглядный туман, и комментатор не мог разглядеть даже угол футбольной площадки. При этом ему сообщили о том, что трансляцию слушают немецкие разведчики. И если они узнают о тумане, тут же начнут бомбардировку. В итоге комментатор на протяжении всего матча не подавал виду и комментировал его, отталкиваясь от реакции фанатов на трибунах. Радиодиктор Юрий Левитан стал неповторимым голосом победы. В годы Великой Отечественной войны он передавал важные сообщения от советского информбюро. Прославленный диктор обладал уникальным тембром голоса. Слушая его, советские люди укрепляли веру в то, что победа будет за нами. Интересный факт. Тексты Левитана, озвученные в военное время, не записывались. Но так как они представляли огромную историческую ценность, их запись была проведена специально в 1950 году. Сегодня радио слушают многие. Для кого-то это настроение на работе, в дороге, дома. Для кого-то источник получения информации. А для кого-то возможность слушать любимую музыку. На сегодня это все. С вами была София Андреева. Всем хорошего дня.
0: Интересная минутка.
1: Интересная минутка. Интересная минутка.
3: Курнача Сергей Лемкерцев. Таван радио. Курнача Сергей Лемкерцев. Таван радио.

каждом звуке. Таван Радио. Весна в каждом звуке. Таван Радио.

Другой такой волны нет. Табан радио. Радио. Другой такой волны нет. Таван радио.

0: Motors – Чуваш Енри, Черри, тогда Теннет, автомобиль бренджезынь, официально дилер-центре палаштарать.
1: Шергунье ша, атака моторс пагаце илеть пер, хали он дачи юних аксем, чанга тенет тащичек кроссовера, тенех, иги миллион да тагрвунда гарбинде, тагр шерденгерем пучла за ильме булать, шубашкарды, варману раменче и кемыш шердагилер, саккар сагрун вища алла икке, ширем вунбер, вадар, номер бежен гравлар, акции игвинде ширем утам шу, ищу уихин вадар брэмэша чэнь буря, аферта мар.
2: Тван радио эфиринче, шандалок чинчень.
0: Погода Щерембере сайт пельдернеторах щедес вагатра Чуваш Енри уярджандалок пулать. Щерли республикара вунбер вунулда, Шубашкарда вунниге вун 2 градус стран ожебуле. Щиль терли инжен тюлек варить. Иран республикара Щеремиге Щеремжичи градус стран ожебуле.
2: Перинпе перле, кирек епле шандалок та аван. Тван радио.
3: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города 8352.
2: Тван радио.

94, Шумерля 104.0, Чебоксары 103. Товар радио. Слушает вся Чувашия на FM-волне.

вся жизнь республики на родной волне. Таван радио.

и Бриси выбирает Таван Радио. Радио. И Бриси выбирает Таван Радио. 107.5 FM.

0: Чувашии 16 часов.
1: Чувашь янре, вунул да сихеть.
2: Категория 16+.
3: Новости на Таван Радио.
4: В республике расширяют систему контроля за соблюдением правил дорожного движения. В столице Чувашии стартовал сезон фонтанов. Подробнее далее в студии Екатерина Ершова. Чувашии повысили региональную единовременную выплату участникам спецоперации до 2 600 000 рублей. Соответствующий указ за подписью главы республики Олега Николаева опубликован на портале КАПРУ. Новые условия действуют для граждан, которые с 1 мая по 30 июня текущего года заключат контракт с Минобороны России на прохождение службы в войсках беспилотных систем. Срок контракта для получения выплаты должен быть не менее 1 года. В республике расширяют систему контроля за соблюдением правил дорожного движения. На региональных дорогах начал работу 6-й мобильный комплекс фото-видеофиксации нарушений ПДД. Камера установлена внутри автомобиля и выписывает штрафы автоматически, прямо во время движения. Благодаря мобильному формату контроль может проводиться на разных участках дорожной сети республики. В Минтрансе отмечают, что основная задача комплекса – повышение безопасности на дорогах. Водителям напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим и требования дорожных знаков. В столице Чувашии официально стартовал сезон фонтанов, сообщил мэр Станислав Трофимов. 6 мая включены основные городские объекты. На Красной площади у торгового центра «Шупашкар», ДК «Тракторостроителей» и в Кадетском сквере. С художественной подсветкой и музыкальным сопровождением они вновь стали главным центром притяжения для жителей и гостей столицы. Запуск оставшихся фонтанов запланирован на предстоящие выходные. В Чебоксарах и Новочебоксарске отключат горячую воду. Т-плюс приступает к первым плановым гидравлическим испытаниям тепловых сетей. Горячей воды не будет с 12 по 24 мая в центральном и новоюжном районах Чебоксар, с 15 по 24 июня в Новочебоксарске, с 8 по 21 июля в северо-западном районе столицы и с 3 по 16 августа в юго-западном районе. Стартовало интернет-голосование за звание лучшего народного почтальона в рамках конкурса «Земский почтальон-2026». Чувашию в нем представляет Алевтина Кирюкова. В профессии она уже более 3 лет. Девушка не только качественно выполняет свои обязанности, но и помогает односельчанам, доставляет продукты пенсионерам, оплачивает услуги ЖКХ. На конкурс поступило свыше 3000 заявок из 87 регионов страны. Поэтому важна активность каждого жителя республики. Проголосовать за Алевтину можно до 25 мая. Мы следим за развитием событий. Екатерина Ершова, служба информации.
2: Таван Радио.
5: На родной волне.
6: Я пишу.

0: Чандалык пачы ваш академия драма театры палаштарать.
1: Вунеге жолданасларах радио легензем валли.
2: Хаклы кураганзем. Чаваш академия драма театры премьера на ехравлать. Шу ихень вун биллек тада вун ултымаш сэнже, сэна жинже, мэжардени, мэндени, юрлы тажала камить. Спектакль хальги шамрак шем езене мэжарлы бурнышра мэнь хаклы жинжен жуғашла тарать. Билет туянма васкар. Ица бельмели телефон. Ултмылыкке, херагулта, вун улта.
3: Тван радио эфиринче, шандалык шинжень.
4: Погода щеремберы, сайт пельдерне тарах шидес вагатра, чаваш енре уяр жандалык пулать. Щерли республикара вун бер вун улда, Шубашкарда вун ниге вун 2 градус таран ожи буле. Щиль терли инжень тюлек варить. Иран республикара щеремиге щеремжичи градус таран ожи буле.
3: Перинбе перле, кирек епле шандалык та аван. Тван радио.
5: Время рекламы.
6: 12+.
7: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная региональная выплата до 2 100 000 рублей. Единовременная федеральная выплата 400 000 рублей. Присвоение статуса ветерана боевых действий. Списание долгов. Возможность получения земельного участка и других социальных льгот. Для заключения контракта обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту в Чебоксарах, улица Пирогова, 8А. Подробная информация по телефону 45 20 97. Код города 8352. Присоединяйся к своим.
8: Когда весна касается земли, пробуждается все живое и начинается новая история вашего сада. Посадите ее своими руками. В питомнике «Ванюшкин сад» большой выбор плодово-ягодных саженцев и многолетних цветов. «Ванюшкин сад» доставит саженцы прямо к вашему дому. Все подробности в группе ВКонтакте, Телеграм-канале и мессенджере «Макс».
9: Магазин «Стройхозтовары» на Хеверской предлагает большой выбор сантехники, инструментов, лаков, красок, строительных, отделочных материалов, гипсокартона, сухих смесей и товаров для сада и огорода. У нас вы найдете все необходимое для вас. Магазин «Стройхозтовары», улица Хеверская, 15/1.
10: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
11: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города 8352.
12: Радиоканал Тванрадио рекомендован для прослушивания лицам старше 16 лет. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации по состоянию на 4 декабря 2019 года, серия L номер ТУ-21-00-443 от 29 октября 2018 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чувашской Республике Чуваши.
13: Шумерля выбирает Таван Радио. 104.0 FM. Шумерля 104.0. Таван Радио.

Автован Радио. Радио. Всегда с тобой. И даже в пути. Автован Радио.

радио. Таван радио. Родное. Таван радио. Для каждого родное.

0: Прогноз погоды на Таван Радио представляет Чебоксарский институт, филиал Московского политехнического университета.
1: Ну что, решил куда поступать? Москва?
2: Зачем Москва? Я и здесь получу московский диплом.
1: Это как?
2: Все просто. Чебоксарский политех.
3: Чебоксарский институт Московского политехнического университета приглашает абитуриентов. Программы среднего профессионального образования. Бакалавриат, специалитет, магистратура. Поступай правильно. Поступай в политех. Подробнее на politech21.ru и по телефону 21-55-75.
4: Лицензия номер L035-00-115-77/0000-969-40. От 10 марта 2021 года.
5: О погоде. Быстро и коротко.
6: По данным сайта «Погода-21», в ближайшие часы в Чувашии будет преобладать ясная погода. Предстоящей ночью по республике 11-16, в Чебоксарах 12-14 градусов тепла. Ветер переменных направлений, слабый. Завтра днем местами пройдут дожди до 27 градусов выше 0.
5: С нами всегда хорошая погода.
7: Время рекламы.
8: Древняя легенда гласит, там, где живет жар-птица, дома теплые, дворы тихие, а жизнь полна достатка. Жилой комплекс «Жар-птица». Кирпичные стены, индивидуальное отопление в каждой квартире, двор без машин, высокие потолки, технологии будущего. «Жар-птица». Ваша сказка начинается здесь. Звоните 372880. Акционерное общество, группа компаний «Регион Жилстрой». Проектная декларация на сайте жарптица21.ру.
7: Телефон рекламной службы 56-54-50. 54. Код города 8352.
9: Эзыр кумалаган юрезем, Таван радио хумизем жинже. Шубашкар, шер тада вище фм. Уладар, шерул тада пилик фм.

Радио. Таван Радио. Музыка, которая сближает. Чебоксары 103 FM и Бресси 107.5 FM.

Ван Радио. Кашники лесидеть. Шомаржа. Тахрвунна тогда 2 ТФМ. Шимерле. Чертвата ФМ. Тва Радио.

Нужно. Таван радио. То, что вам нужно. Таван радио.

0: Чуваши 17 часов.
1: Чуваш Янре, Вунчите сихеть.
2: Категория 16+.
3: Новости на Таван Радио.
4: В Чебоксарах продолжится благоустройство сквера имени Семена Ислюкова. Шумерлинцы присоединились к акции «Окна Победы». Подробнее далее в студии Екатерина Ершова. Вопрос оказания медпомощи пострадавшим от атаки БПЛА находится на особом контроле правительства Чувашии. Министр здравоохранения республики Лариса Тарасова вместе с главным внештатным анестезиологом и реаниматологом Романом Табаевым провели осмотр пациентов. По данным ведомства, пострадали 37 жителей, двое из них погибли. В медицинских организациях республики остаются 11 человек, в их числе трое в тяжелом состоянии. К лечению привлечены мультидисциплинарные бригады ведущих специалистов республики. Для определения дальнейшей тактики оказания помощи тяжелым пациентам проведены консилиумы со специалистами федеральных клиник. В Чебоксарах продолжат благоустраивать сквер имени Семена Ислюкова. Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города объявило аукцион на второй этап работ. На эти цели из местного бюджета выделено более 63 миллионов рублей. Подрядчику предстоит выполнить все мероприятия до 30 сентября текущего года. Завершение работ позволит создать комфортную зону отдыха для жителей и гостей столицы, подчеркнули в горадминистрации. В преддверии Дня Победы Республиканская офтальмологическая больница провела день открытых дверей для участников СВО и членов их семей. Как отметил вице-премьер правительства Владимир Степанов, 6 мая комплексные обследования прошли более 40 пациентов. Врачи выслушали жалобы, разъяснили диагнозы и назначили лечение. Детям дали рекомендации по профилактике глазных заболеваний и сохранению зрения при использовании гаджетов. По медицинским показаниям, 7 человек в ближайшее время будут приглашены на плановое оперативное лечение. Жители Чувашии продолжают попадаться на уловки телефонных мошенников. Очередной жертвой обмана стала 43-летняя чебоксарка. Сначала злоумышленники узнали у нее номер СНИЛС, а потом от имени представителей портала госуслуг и ФСБ предупредили о взломе личного кабинета и попытке перевода средств на спонсирование терроризма. Под угрозой уголовной ответственности женщину убедили снять деньги, отложенные на покупку квартиры, и передать их на так называемый безопасный счет. От необдуманного поступка горожанку пытались остановить и работники банка, и полицейские. Однако все оказалось тщетно. Женщина лишилась 6 миллионов 150 тысяч. Об обмане она догадалась, когда аферисты отправили ее в банк для активации нового счета. Возбуждено уголовное дело. В рамках всероссийской акции «Окна Победы» специалисты Шумерлинского комплексного центра социального обслуживания населения преобразили дома, где проживают труженики тыла и дети войны. В окнах появились изображения фронтовых лет, символы победы, стилизованные рисунки и надписи с благодарностью. Инициатива вызвала теплый отклик у жителей и стала ярким примером сплоченности и внимания к ветеранам. Такие акции помогают сохранить историческую память и показать, что мы ценим и помним тех, кто ковал великую победу, отметили в учреждении. Мы следим за развитием событий. Екатерина Ершова, служба информации.
2: Таван Радио. На родной волне.

Таван Юрекеве, Таван Радио, Уладар, Чирулта Тада Пилик ФМ, Падриель, Чирулта Тада Тахр ФМ, Шумаржа, Тахрвунна Тада Твата ФМ, Шимерле, Чертвата ФМ, Шубашкар, Чертада Вище ФМ.

вся республика на родной волне. Вся республика на родной волне. Таван Радио.

0: Прогноз погоды на Таван Радио представляет открытое акционерное общество «Ядрин молоко», молочная марка «Наша корова».
1: Категория 12+.
2: Приглашаем вас на волшебный джазовый фестиваль в Яблоневом саду Чувашского конного завода. 16 мая, 14:00. Популярные российские и зарубежные коллективы. Мистер Мелвин, Франция. Дэн Барнетт, Австралия. Хуан Орландис Бенд, Куба. Владимир Петров и Маршмеллоу Оркестра. Дегустация яблочных напитков. Вход свободный. При поддержке «Наша корова» от «Ядрин молоко». Все будет джаз.
3: О погоде. Быстро и коротко.
4: По данным сайта «Погода-21», в ближайшие часы в Чувашии будет преобладать ясная погода. Предстоящей ночью по республике 11-16, в Чебоксарах 12-14 градусов тепла. Ветер переменных направлений, слабый. Завтра днем местами пройдут дожди до 27 градусов выше ноля.
3: С нами всегда хорошая погода.
5: Время рекламы.
6: Пир женой страны родной. Встречайте новый вкус от букета Чувашии, натуральный напиток ржаной. Естественного природного вкуса. Разве это не радость жизни, глоток за глотком с наслаждением пить истинно русский напиток с мягким хлебным ароматом? Радость питья, легкость бытия. Напиток ржаной от букета Чувашии.
5: Телефон рекламной службы 56-54-54. Код города 8352.
3: Курназя Сергей Лемкерцев. Таван Радио. Курназя Сергей Лемкерцев. Таван Радио.

Чунра Ялан, Янрадыр Юра, Таван Радио, Шубашкар, Шертадавище ФМ. Чунра Ялан, Янрадыр Юра, Таван Радио, Шубашкар, Шертадавище ФМ.

майкерлем ар. Пире кирле эмет, пире кирле телек. Мана кирле эзэ, сана кирле эбэ. Эбир сан бақыш турухла, кейтесен бігеғ.

0: приезжаете на тест-драйв. Чебоксары, Лесная, дом 2. Звоните 88352-201-130.
1: О погоде. Быстро и коротко.
2: По данным сайта «Погода-21», в ближайшие часы в Чувашии будет преобладать ясная погода. Предстоящей ночью по республике 11-16, в Чебоксарах 12-14 градусов тепла. Ветер переменных направлений, слабый. Завтра днем местами пройдут дожди до 27 градусов выше 0.
1: С нами всегда хорошая погода.
3: Время рекламы.
4: Древняя легенда гласит, там, где живет жар-птица, дома теплые, дворы тихие, а жизнь полна достатка. Жилой комплекс «Жар-птица». Кирпичные стены, индивидуальное отопление в каждой квартире, двор без машин, высокие потолки, технологии будущего. «Жар-птица». Ваша сказка начинается здесь. Звоните 37 28 80. Акционерное общество группы компаний «Регион Жилстрой». Проектная декларация на сайте «жарптица21.ру».
5: Где рождается любимое безалкогольное пиво? Конечно, в Чувашии. Неповторим ее особый хмель. Настоящее зеленое золото России. Букет Чувашии безалкогольное. Здесь успешно соединяются традиции и новейшие технологии, даруя вам удивительный и неповторимый вкус жизни. Букет Чувашии безалкогольное. С любовью к родине. Не является алкогольной продукцией.
3: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города 8352.
6: Ял-Ял Урла. Хир Урла. Хюрхи Хумзем. Таван Радио.

Другой такой волны нет. Таван Радио. Маргауши 94,2 FM. Радио. Другой такой волны нет. Таван Радио.

которая сближает. Таван Радио. Музыка, которая сближает. Таван Радио.

Таван Радио. Уладыр. Чирулта тада Пилик ФМ. Бадырьель. Чирулта тада Тахр ФМ. Шымыржа. Тыгырвунна тада Тватты ФМ. Шимерле. Чир Тватты ФМ. Шубашкар. Чир тада Вище ФМ.

0: Чувашии 18 часов.
1: Чуваш Янре, Вунзакар Сихеть.
2: Категория 16+.
0: Новости на Таван Радио.
3: Для жителей Чебоксар заработал чат-бот «Защитное укрытие и сооружение». Серийный предприниматель едет из Казани в Москву на велосипеде и встретится с бизнесом Чувашии. Подробности далее в студии Екатерины Ершова. Олег Николаев поздравил региональное отделение Народного фронта с 15-летием. Созданное по инициативе президента России движение объединило людей, которым не безразлична судьба страны. Региональное отделение ведет системную работу. В прошлом году проведено 87 мониторингов и опросов. Контролируется исполнение 522 поручений президента в сфере нацпроектов здравоохранения, спорта, ЖКХ. Особую благодарность глава республики выразил членам общественной организации за поддержку участников специальной военной операции. Только за прошлый год удалось собрать более 7 миллионов рублей на гуманитарные нужды и передать бойцам 4 автомобиля. За этими цифрами огромный труд и искреннее служение Родине, отметил глава региона. Быстро найти укрытие в случае воздушной опасности теперь можно в мессенджере Макс. Для жителей Чебоксар заработал чат-бот «Защитное укрытие и сооружение». Чтобы получить информацию, нужно открыть бот и отправить геолокацию с мобильного телефона или ввести адрес местонахождения вручную. Сервис выдаст несколько ближайших адресов и отобразит их на Яндекс.Карте. Сейчас чат-бот наполняется и корректируется, опираясь на обратную связь от жителей и рекомендации специалистов. Бригада водоканала вместе с коллегами из предприятия «Вест» продолжают восстановительные работы в населенных пунктах Подшефного Бердянского округа Запорожской области. Специалисты задействованы сразу в нескольких селах – Осипенко, Красное Поле, Азовская, Нововасильевка, Андреевка, Шелковая и Бердянская. На объектах ремонтируют водопроводные сети, заменяют запорную арматуру, устраняют аварийные участки и проводят монтаж колодцев. Работы идут ежедневно. Главная цель – обеспечить жителей населенных пунктов надежным и бесперебойным водоканалом. Снабжением, отметили в Минстрое Чувашии. 12 мая Чебоксары станут одной из остановок первого одиночного веломарафона в поддержку бизнеса. Серийный предприниматель и спортсмен Денис Рябов проедет через республику в рамках маршрута «Казань-Москва». Столица Чувашии станет второй точкой – 180-м километром пути. Здесь, в центре «Мой бизнес», пройдет открытая встреча с предпринимателями с лекцией о связи спортивного и профессионального мышления и круглым столом, на котором разберут реальный бизнес-истории участников. Денис Рябов в профессии 30 лет. За его плечами более старый реализованных проектов. Параллельно он прошел путь от любителя до участника 17 марафонов, триатлона Ironman и финишера одной из самых экстремальных гонок в мире Wild Siberia. Веломарафон завершится 21 мая. За 10 дней Рябов преодолеет 12 городов. Записаться на встречу с ним можно, заполнив электронную форму на сайте Минэкономразвития Чувашии. В преддверии Дня Победы в столице Чувашии проходит традиционная акция «Георгиевская ленточка» – символ памяти, благодарности, напоминания о цене Великой Победы. Волонтеры передадут жителям и гостям города 50 тысяч ленточек. 30 тысяч из них уже раздали. Волонтеров можно встретить на площади Республики, бульваре Купца Ефремова и на остановках общественного транспорта. Акция продлится до 9 мая. Мы следим за развитием событий. Екатерина Ершова, служба информации.
2: Таван Радио. На родной волне.

0: Другой такой волны нет. Табан радио. Радио. Другой такой волны нет. Табан радио.
1: Давит осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

Автован Радио. Бедем Республика. Перхом Синче. Таван.

0: Шандалык пачы ваш академия драма театры балаштарать.
1: В ниге жолданасларах радио легензем валли.
2: Хаклы кураганзем. Чаваш академия драма театры премьера на ехравлать. Шу ихинь вун биллек тада вун ултымыш сэнже, сэна жинже, мэжардени, мэндени, юрлы тажала камить. Спектакль хальхи шамрык шемьезене мэжарлы бурнышра мэнь хаклы жинжен жуғышла тарать. Билет туянма васкар. Ица бельмели телефон. Ултмылыкке, херагулта, вун улта.
3: Погоде. Быстро и коротко.
4: По данным сайта «Погода-21», в ближайшие часы в Чувашии будет преобладать ясная погода. Предстоящей ночью по республике 11-16, в Чебоксарах 12-14 градусов тепла. Ветер переменных направлений, слабый. Завтра днем местами пройдут дожди до 27 градусов выше 0.
3: С нами всегда хорошая погода.
5: Время рекламы.
6: 12+.
7: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная региональная выплата до 2 100 000 рублей. Единовременная федеральная выплата 400 000 рублей. Присвоение статуса ветерана боевых действий. Списание долгов. Возможность получения земельного участка и других социальных льгот. Для заключения контракта обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту в Чебоксарах. Улица Пирогова, 8А. Подробная информация по телефону 45 20 97, код города 8352. Присоединяйся к своим.
8: Когда весна касается земли, пробуждается все живое и начинается новая история вашего сада. Посадите ее своими руками. В питомнике «Ванюшкин сад» большой выбор плодово-ягодных саженцев и многолетних цветов. «Ванюшкин сад» доставит саженцы прямо к вашему дому. Все подробности в группе ВКонтакте, телеграм-канале и мессенджере «Макс».
9: Мир женой страны родной. Встречайте новый вкус от букета Чувашии, натуральный напиток ржаной. Естественного природного вкуса. Разве это не радость жизни, глоток за глотком с наслаждением пить истинно русский напиток с мягким хлебным ароматом? Радость питья, легкость бытия. Напиток ржаной от букета Чувашии.
10: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города 8352.
11: Радиоканал Тванрадио рекомендован для прослушивания лицам старше 16 лет. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации по состоянию на 4 декабря 2019 года. Серия L номер ТУ-21-00-443 от 29 октября 2018 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Чувашской Республике Чуваши.
12: Шимурша выбирает Тванрадио. 94 FM. Таван Радио. Шимурша 94 FM.

Чаша 94, Шумерля 104.0, Чебоксары 103. Товар радио. Слушает вся Чувашия на FM-волне.

0: слушай Таван Радио. Слушай то, что не услышишь нигде. Радио. Таван Радио.
1: Снова память чувства ворошит. Любовь сильней пророчества. Не хочу свою

0: Прогноз погоды на Таван Радио представляет Чебоксарский институт, филиал Московского политехнического университета.
1: Ну что, решил куда поступать? Москва?
2: Зачем Москва? Я и здесь получу московский диплом.
1: Это как?
2: Все просто. Чебоксарский политех.
3: Чебоксарский институт Московского политехнического университета приглашает абитуриентов. Программы среднего профессионального образования. Бакалавриат, специалитет, магистратура. Поступай правильно. Поступай в политех. Подробнее на politech21.ru и по телефону 21-55-75.
4: Лицензия номер L035-00-115-77/0000-969-40. От 10 марта 2021 года.
5: Ван радио эфиринче, шандалык шинчень.
6: Погода щерембере сайт пельдерне тарах шидес вагатра, чава шинре уяр жандалык пулать. Щерли республикара вун бер вун улда, Шубашкарда вун ниге вун 2 градус таран ожи буле. Щиль терли инжень тюлек варить. Иран республикара щеремиге щеремжичи градус таран ожи буле.
5: Перинпе перле, кирек епле шандалык та аван. Тван радио.
7: Время рекламы.
8: Древняя легенда гласит, там, где живет жар-птица, дома теплые, дворы тихие, а жизнь полна достатка. Жилой комплекс «Жар-птица». Кирпичные стены, индивидуальное отопление в каждой квартире, двор без машин, высокие потолки, технологии будущего. «Жар-птица». Ваша сказка начинается здесь. Звоните 37 28 80. Акционерное общество группа компаний «Регион Жилстрой». Проектная декларация на сайте «жарптица21.ру».
9: Мы открыли закон пенного тяготения. К букету «Чуваши». Все тянутся к пенной коллекции «Букет Чуваши безалкогольное». Градус наслаждения растет с каждым глотком. Больше никаких градусов, только притягательный вкус пива и роскошная пенная шапка. Пенная коллекция «Букет Чуваши безалкогольное». Сильное притяжение, пенное наслаждение.
7: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города 8352.
10: Таван радио.

бой, бой. С нами Таван Радио. Алатырь 106.5, Батырева 106.9. Таван Радио.

0: Категория 16+.
1: Новости на Таван Радио.
2: В Чебоксарах продолжится благоустройство сквера имени Семена Ислюкова. Шумерлинцы присоединились к акции «Окна Победы». Подробнее далее в студии Екатерина Ершова. Вопрос оказания медпомощи пострадавшим от атаки БПЛА находится на особом контроле правительства Чувашии. Министр здравоохранения республики Лариса Тарасова вместе с главным внештатным анестезиологом-реаниматологом Романом Табаевым провели осмотр пациентов. По данным ведомства, пострадали 37 жителей, двое из них погибли. В медицинских организациях республики остаются 11 человек, в их числе трое в тяжелом состоянии. К лечению привлечены мультидисциплинарные бригады ведущих специалистов республики. Для определения дальнейшей тактики оказания помощи тяжелым пациентам проведены консилиумы со специалистами федеральных клиник. В Чебоксарах продолжат благоустраивать сквер имени Семена Ислюкова. Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города объявило аукцион на второй этап работ. На эти цели из местного бюджета выделено более 63 миллионов рублей. Подрядчику предстоит выполнить все мероприятия до 30 сентября текущего года. Завершение работ позволит создать комфортную зону отдыха для жителей и гостей столицы, подчеркнули в горадминистрации. В преддверии Дня Победы Республиканская офтальмологическая больница провела день открытых дверей для участников СВО и членов их семей. Как отметил вице-премьер правительства Владимир Степанов, 6 мая комплексное обследование прошли более 40 пациентов. Врачи выслушали жалобы, разъяснили диагнозы и назначили лечение. Детям дали рекомендации по профилактике глазных заболеваний и сохранению зрения при использовании гаджетов. По медицинским показаниям, 7 человек в ближайшее время будут приглашены на плановое оперативное лечение. Жители Чувашии продолжают попадаться на уловки телефонных мошенников. Очередной жертвой обмана стала 43-летняя чебоксарка. Сначала злоумышленники узнали у нее номер СНИЛС, а потом от имени представителей портала госуслуг и ФСБ предупредили о взломе личного кабинета и попытке перевода средств на спонсирование терроризма. Под угрозой уголовной ответственности женщину убедили снять деньги, отложенные на покупку квартиры, и передать их на так называемый безопасный счет. От необдуманного поступка горожанку пытались остановить и работники банка, и полицейские. Однако все оказалось тщетно. Женщина лишилась 6 миллионов 150 тысяч. Об обмане она догадалась, когда аферисты отправили ее в банк для активации нового счета. Возбуждено уголовное дело. В рамках всероссийской акции «Окна Победы» специалисты Шумерлинского комплексного центра социального обслуживания населения преобразили дома, где проживают труженики тыла и дети войны. В окнах появились изображения фронтовых лет, символы победы, стилизованные рисунки и надписи с благодарностью. Инициатива вызвала теплый отклик у жителей и стала ярким примером сплоченности и внимания к ветеранам. Такие акции помогают сохранить историческую память и показать, что мы ценим и помним тех, кто ковал великую победу, отметили в учреждении. Мы следим за развитием событий. Екатерина Ершова, служба информации.
0: Таван Радио. На родной волне.

Радио. Таван Радио. Музыка, которая сближает. Чебоксары 103 FM. И Брисси 107.5 FM.

0: Прогноз погоды на Таван Радио представляет открытое акционерное общество «Ядрин Молоко», молочная марка «Наша корова».
1: Категория 12+.
2: Приглашаем вас на волшебный джазовый фестиваль в Яблоневом саду Чувашского конного завода. 16 мая, 14:00. Популярные российские и зарубежные коллективы. Мистер Мелвин, Франция. Дэн Барнетт, Австралия. Хуан Орландис Бенд, Куба. Владимир Петров и Маршмеллоу Оркестра. Дегустация яблочных напитков. Вход свободный. При поддержке «Наша корова» от «Ядрин Молоко». Все будет джаз.
3: О погоде. Быстро и коротко.
4: По данным сайта «Погода-21», в ближайшие часы в Чувашии будет преобладать ясная погода. Предстоящей ночью по республике 11-16, в Чебоксарах 12-14 градусов тепла. Ветер переменных направлений, слабый. Завтра днем местами пройдут дожди до 27 градусов выше 0.
3: С нами всегда хорошая погода.
5: Время рекламы. Когда весна касается земли, пробуждается все живое, и начинается новая история вашего сада. Посадите ее своими руками. В питомнике «Ванюшкин сад» большой выбор плодово-ягодных саженцев и многолетних цветов. «Ванюшкин сад» доставит саженцы прямо к вашему дому. Все подробности в группе ВКонтакте, Телеграм-канале и мессенджере «Макс».
6: Это в его природе, это в его характере, это в наших традициях. Настоящий вкус натурального кваса от букета Чувашии. Насыщенный, тонизирующий домашний, классический хлебный, богатая палитра ярких выразительных вкусов. Натуральная энергия и незабываемые эмоции в каждом глотке. Уважая наследие поколений, чтя славные традиции и качества. Квас «Букет Чувашии». Живой. Настоящий.
5: Телефон рекламной службы 56-54-54. Код города 8352. Таван Радио. Мы вещаем на двух языках.

Урна жа Сергей Лемкерцев. Сван радио. Урна жа Сергей Лемкерцев. Сван радио.

каждом звуке. Таван Радио. Весна в каждом звуке. Таван Радио.

Эзир кумалаган юрезем, Таван радио хумизем жинже. Шубашкар, Шер тада вище ФМ. Уладар, Шерул тада пилик ФМ.

0: Прогноз погоды на Таван Радио представляет Атакам Моторс, официальный дилерский центр Теннет и Черри в Чувашии.
1: Теннет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Убедитесь в этом сами. Звоните 201-130, код города 8352. Теннет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Приезжайте на тест-драйв и получите спецпредложение мая от Атака Моторс. Чебоксары, улица Лесная, дом 2.
2: О погоде. Быстро и коротко.
3: По данным сайта «Погода 21», в ближайшие часы в Чувашии будет преобладать ясная погода. Предстоящей ночью по республике 11-16, в Чебоксарах 12-14 градусов тепла. Ветер переменных направлений, слабый. Завтра днем местами пройдут дожди до 27 градусов выше 0.
2: С нами всегда хорошая погода.
4: Телефон рекламной службы 56 54 54. Код города 8352.
2: Юра, Кеве и Даминджи.
5: Таван Радио.
2: Уладар. Шерулта Тадапилик ФМ. Шимерле. Шертвата ФМ. Таван Радио.

0: Ван Радио. Радио. Всегда с тобой. И даже в пути. Таван Радио.
1: Заходи без причин.

0: Категория 12+.
1: Прогноз событий дня на Таван Радио.
2: Вы слушаете звездный прогноз для всех знаков зодиака на 8 мая. Стоит внимательнее прислушиваться к себе и не усложнять жизнь. Чтобы получить ответ, иногда достаточно просто задать нужный вопрос. Обратите на это внимание. Соблюдайте баланс во всем. Это поможет решить, если и не все сразу, но многие задачи дня. Звезды советуют выделить время на работу над ошибками в личной жизни. Сначала дела, потом отдых, а не наоборот. Старайтесь держать себя в руках. Лучше не рубить с плеча. Возьмите паузу и хорошенько все обдумайте. Наступает подходящее время взяться за те дела, до которых не доходили руки. Вы слушали прогноз событий дня на 8 мая. В подготовке выпуска использованы материалы сайта гороскоп365.ру. Пусть день сложится удачно.
1: Каждый прогноз имеет значение. Гороскоп событий дня на Таван Радио.
3: Чебоксар, дыши-мурши, слушай радио для души. Чебоксары 103, Шимурша 94 FM. Таван Радио.

0: 30-летием. Созданное по инициативе президента России движение объединило людей, которым не безразлична судьба страны. Региональное отделение ведет системную работу. В прошлом году проведено 87 мониторингов и опросов. Контролируется исполнение 522 поручений президента в сфере нацпроектов здравоохранения, спорта, ЖКХ. Особую благодарность глава республики выразил членам общественной организации за поддержку участников специальной военной операции. Только за прошлый год удалось собрать более 7 миллионов рублей на гуманитарные нужды и передать бойцам 4 автомобиля. За этими цифрами огромный труд и искреннее служение Родине, отметил глава региона. Быстро найти укрытие в случае воздушной опасности теперь можно в мессенджере Макс. Для жителей Чебоксар заработал чат-бот «Защитные укрытия и сооружения». Чтобы получить информацию, нужно открыть бот и отправить геолокацию с мобильного телефона или ввести адрес местонахождения вручную. Сервис выдаст несколько ближайших адресов и отобразит их на Яндекс.Карте. Сейчас чат-бот наполняется и корректируется, опираясь на обратную связь от жителей и рекомендации специалистов. Бригада водоканала вместе с коллегами из предприятия ВЕСТ продолжают восстановительные работы в населенных пунктах Подшефного Бердянского округа Запорожской области. Специалисты задействованы сразу в нескольких селах – Осипенко, Красное Поле, Азовская, Нововасильевка, Андреевка, Шелковая и Бердянская. На объектах ремонтируют водопроводные сети, заменяют запорную арматуру, устраняют аварийные участки и проводят монтаж колодцев. Работы идут ежедневно. Главная цель – обеспечить жителей населенных пунктов надежным и бесперебойным водоканалом. Снабжением, отметили в Минстрое Чувашии. 12 мая Чебоксары станут одной из остановок первого одиночного веломарафона в поддержку бизнеса. Серийный предприниматель и спортсмен Денис Рябов проедет через республику в рамках маршрута «Казань-Москва». Столица Чувашии станет второй точкой – 180-м километром пути. Здесь, в центре «Мой бизнес», пройдет открытая встреча с предпринимателями с лекцией о связи спортивного и профессионального мышления и круглым столом, на котором разберут реальный бизнес-истории участников. Денис Рябов в профессии 30 лет. За его плечами более 100 реализованных проектов. Параллельно он прошел путь от любителя до участника 17 марафонов, триатлона Ironman и финишера одной из самых экстремальных гонок в мире Wild Siberia. Веломарафон завершится 21 мая. За 10 дней Рябов преодолеет 12 городов. Записаться на встречу с ним можно, заполнив электронную форму на сайте Минэкономразвития Чувашии. В преддверии Дня Победы в столице Чувашии проходит традиционная акция «Георгиевская ленточка» – символ памяти, благодарности, напоминания о цене Великой Победы. Волонтеры передадут жителям и гостям города 50 тысяч ленточек. 30 тысяч из них уже раздали. Волонтеров можно встретить на площади Республики, бульваре Купца Ефремова и на остановках общественного транспорта. Акция продлится до 9 мая. Мы следим за развитием событий. Екатерина Ершова, служба информации.
1: Ван Радио. На родной волне.

Кошки все без сна. На дворе весна. На дворе весна. Таван радио.

Любимая Чувашия, Чувашия в звуке. Алатырь 106,5, Батырева 106,9. Таван радио.